вот сколько живу, столько убеждаюсь, насколько прав человек, который спел эти слова. Слова действительно порой очень тяжело приходят на ум, и чаще всего они приходят уже запоздало. FR9 на Retro FM, 3 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброй ночи, здравствуйте, друзья. Скоро UB40, Константин Никольский, Ингрид.

Вот тот самый случай, когда вроде бы и есть настроение потанцевать, но ужасно лень двигаться быстро. Поэтому можно изобразить вот кивками головы, там плечами туда-сюда повести. И вроде бы разминка, кровь разгоняешь, мышцы разминаешь, косточки тоже. И ты вроде бы в танце, но не совсем. Есть, как говорится, нюанс. UB40 на Retro FM. Английская версия регги-музыки. Очень-очень-очень. 3.35 в столице. Дальше Ace of Base, Патрисия Каас и Дмитрий Маликов.

готовится к тому, чтобы стать по-настоящему утренним. Ace of Base на Retro FM 3 часа и 50 минут, а утренний экспресс начнется, как положено ему, в 4:00. Присоединяйтесь.

0: Спешите с ответом, это убережет от необдуманных реакций. Близнецы, не стоит жестко держаться первоначального плана, неожиданные предложения могут оказаться полезными. Раки, в повседневных задачах ищите нестандартные решения. Львы, для этого дня подходит все, что позволит сменить обстановку и почувствовать больше свободы. О как! Девы, вносите изменения, которые сделают пространство более удобным и функциональным. Весы, не провоцируйте окружающих проверками и попытками добиться немедленной реакции. Скорпионы. День подходит для поиска новых способов заработка и пересмотра финансовой стратегии. Стрельцы. Перемены принесут больше пользы, если будут осмысленными. Козероги. Даже короткая поездка, новый маршрут или непривычное занятие помогут вам восстановиться. Водолеи. Кто-то может предложить вам совершенно новый формат совместной деятельности. Кто же это? Рыбы. Настало время смотреть дальше ближайших задач и позволить себе ставить более масштабные цели.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Кто-то, может быть, даже приплясывает уже, кто-то в душе, кто-то в душе, кто-то физически. Друзья, движемся мы к доброму, бодрому утру, и я расскажу вам, что в ближайшем обозримом нас ожидает что? Ну вот с гороскопом мы уже ознакомились, ежедневник полистаем скоро, а начиная со следующего часа нас ожидает рубрика «Позитив». Та самая возможность поделиться позитивом с окружающими. И автору самого позитивного сообщения достанется тостер, что тоже, согласитесь, неплохо, друзья.

0: И днем, и ночью надо соблюдать осторожность, если не хочешь неприятностей. Это правило работает во всем. От нахождения на стройке профессиональных обязанностей до построения личной жизни. Сиси Кечна, Ретро FM, 4 часа и 30 минут. И можно, кстати говоря, совершенно спокойно в это время послушать ежедневник. Приглашаю.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: Итак, сегодня среда, 14 октября, год 2026. В этот день, в 1963 году, родился Валентин Юдашкин, художник-модельер, народный художник России. Его называли русским Пьером Карденом, нарядами от которого гордятся модницы не только в России, но и далеко за ее пределами. Юдашкин был награжден государственными наградами России и Франции, а также являлся обладателем других почетных наград и премий. Сегодня день рождения отмечает один из известнейших и престижнейших вузов России – Московский государственный университет международных отношений Министерства иностранных дел. Своим появлением этот вуз обязан постановлению правительства СССР от 14 октября 1944 года. В МГИМО проходит обучение студенты не только из России, но и других стран. По количеству изучаемых здесь иностранных языков, а их свыше 5, МГИМО был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. 14 октября 2012 года австрийский парашютист Феликс Баумгартнер совершил затяжной прыжок из стратосферы, то есть почти из космоса, с высоты 39 километров. Весь полет занял менее 10 минут. В свободном падении спортсмен находился 36 километров. Время свободного полета составило 4 минуты 20 секунд. Затем Феликс раскрыл парашют и благополучно приземлился. А еще сегодня по всему миру отмечается День стандартов или Всемирный день стандартизации. Международная дата, призванная отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь ответственной и необходимой работе, связанной с созданием единых стандартов. Всех причастных к этому профпразднику мы совершенно стандартно поздравляем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро FM.

не забывается, не забывается такое никогда. Кто-то наверняка подумает в ответ на эту песню строчкой из другой песни. Бывает же такое? Совершенно верно, согласен, бывает. Веселые ребята на Ретро FM, 4 часа 35 минут. Скоро услышим Криса Кельми, Барбару Стрейзен.

А ночь-то постепенно заканчивается, друзья. Так что если ваше рандеву ограничено по времени как раз ночным временем суток, то, может быть, как-то пора уже скорректировать события. Крис Кельми на Ретро FM. 4 часа почти 50 минут. Это к вопросу о времени. Скоро услышим дуэт Maywood и Роя Орбисона на Ретро FM. Доброго утра вам, друзья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: А мужем как быть тяжело иногда. Это, в общем-то, друзья, факт жизненный, о котором спето, перепето, рассказано, нарисовано и станцовано немерено. Группа «Руки вверх» на Ретро-ФМ в 5 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Это «Утренний экспресс». Мчимся дальше.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 14 октября на календаре, среда. Это будет динамичный, живой день, наполненный стремлением к переменам. Овны, вашей энергии достаточно для активных действий, особенно если есть цель. Тельцы, обстоятельства могут резко поменяться. Не спешите с ответом, это убережет от необдуманных реакций. Близнецы, не стоит жестко держаться первоначального плана. Неожиданные предложения могут оказаться полезными. Раки, в повседневных задачах ищите нестандартные решения. Львы, для этого дня подходит все, что позволит сменить обстановку и почувствовать больше свободы. Девы, вносите изменения, которые сделают пространство более удобным и функциональным. Весы, не провоцируйте окружающих проверками и попытками добиться немедленной реакции. Скорпионы. День подходит для поиска новых способов заработка и пересмотра финансовой стратегии. Стрельцы. Перемены принесут больше пользы, если будут осмысленными. Собственно говоря, как и все в этой жизни. Козероги. Даже короткая поездка, новый маршрут или непривычное занятие помогут вам восстановиться. Водолеи. Кто-то может предложить вам совершенно новый формат совместной деятельности. Рыбы. Настало время смотреть дальше ближайших задач и позволить себе ставить более масштабные цели.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну вот, друзья, и начинается то самое мероприятие, я так это назову, когда можно и нужно делиться всем хорошим, что приходит в вашу жизнь. Наша рубрика «Позитив», она специально для этого. Рассказывайте, что хорошего с вами происходит, что уже произошло, чего вы достигли, чего добились, что планируете сделать, что за хорошие люди вас окружают и что хорошего они сделали вам. Автору самого позитивного сообщения, которое я призываю вас присылать в наш канал в Максе, достанется тостер. Тоже весьма позитивная штучка. Во-первых, прикольно работает, если работает, но наш работает. Во-вторых, вкусно. Тосты – это очень вкусно, хотя не всегда, конечно, полезно. Но, как говорится, кайф в умеренности, друзья. Так что давайте, делитесь позитивом, жду ваших сообщений.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

0: чего, еще часика полтора, и звезд станет гораздо меньше в небе, ну, как минимум, над Москвой. Да я даже сказал, вообще не будет звезд, потому что рассветет. Дуэт Рок-сет на Ретро-ФМ в 5 часов и 30 минут. Друзья, я предлагаю отвлечься от размышлений об астрономии и переключиться на пролистывание ежедневника. Вдумчивое пролистывание.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня 14 октября, год 2026, среда на календаре. В этот день, в 1934 году, родился Михаил Казаков, режиссер, актер театра и кино, народный артист России. Всенародная любовь к нему пришла после фильма «Человек-амфибия», а затем было огромное количество ролей в популярных лентах, среди которых «Выстрел», «Обыкновенная история», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Соломенная шляпка», «Мастер и Маргарита» и многих других. Также Михаил Казаков прославился как талантливый режиссер. Именно он снял картины «Покровские ворота», «Безымянная звезда» и другие фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кино. День рождения сегодня отмечают хоккеист, тренер, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов, кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России Павел Чухрай, футболист, защитник и полузащитник, тренер, заслуженный мастер спорта России Виктор Онопко. Поздравляем всех! 14 октября в 1843 году впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. Именно в этот день в Потсдаме состоялась премьера спектакля «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. Единственное отличие от других премьер – музыку к спектаклю написал композитор Феликс Мендельсон. Впервые прозвучал этот знаменитый марш именно здесь. После его стали использовать во время брачных церемоний, а теперь свадебный марш Мендельсона знаком всем женихам и невестам по всему миру, некоторым причем и не по одному разу. Сегодня православные люди отмечают большой праздник – День Покрова Пресвятой Богородицы. К этому дню старались завершить все сельскохозяйственные дела, убрать весь урожай, сделать заготовки на зиму. Следили за приметами. Если на Покров еще не выпадал снег, его можно было не ждать до самого Рождества. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр и Роман.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

У кого-то из классиков прочитал замечательные слова: «Романтика просыпается раньше всех». И подразумевать под этим можно все, что угодно. В частности, вот этот музыкальный шедевр от Bad Boys Blue на Retro FM подтверждает истинность этих слов. 5:35 в столице. Дальше Михаил Боярский и проект Stars on 45.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, друзья, мчимся к доброму утру под позитивные ваши сообщения. Юлия из Тольятти пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ, привет из Тольятти. Добрые и порядочные люди есть, но их нужно искать. Встречалась с ними». Юля, а как вы хотели? Все хорошее в этой жизни надо искать. Ну и либо ждать. Искать, по-моему, все-таки веселее. Так, Евгений пишет: «Здравствуйте». А, да, вот «Привет станции переливания крови, Тольятти. Девочки, вы лучшие», пишет Юля. Как же я мог это не прочитать? Евгений пишет: «Здравствуйте. Хотел бы поздравить свою маму Ирину с днем рождения. День рождения был в понедельник. Хотел бы пожелать ей самое главное – здоровья». Евгений из Москвы. Валентина из Тюмени пишет вот что. Просто прям настоящую такую пьесу с интригой и кульминацией. «Привет, Ретро-ФМ. Сегодня у меня такой позитив. Подготовила для себя вкусный белковый омлет, да еще с овощами, морковочка, перец болгарский. Люблю желтенький, он напоминает мне солнышко. В аэрогриле сидит форель, а аромат на всю кухню. Потом побегу на маникюр и педикюр, и вы спросите, что за суета? А я сегодня ночью лечу в Турцию. Это во второй раз в жизни за свои 56 лет. Это круто». Ох, сама аж раззадорилась, пока вам писала. И солнышко, в общем, всем тепла в душе и не только, желает нам Валентина из Тюмени. Валентин, вам отличного перелета и прекрасного отдыха.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

0: очень правильный подход, очень верная жизненная позиция. Делиться надо счастьем, добром, хорошим настроением, короче говоря, позитивом, друзья. Об этом чуть позже, а пока я, Андрей Мореев, предлагаю ознакомиться с гороскопом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 14 октября, среда. Это будет динамичный, живой день, наполненный стремлением к переменам. Овны, вашей энергии достаточно для активных действий, особенно если есть цель. Тельцы, обстоятельства могут резко поменяться, не спешите с ответом. Это убережет от необдуманных реакций. Близнецы, не стоит жестко держаться первоначального плана. Неожиданные предложения могут оказаться полезными. Раки. В повседневных задачах ищите нестандартные решения. Львы. Для этого дня подходит все, что позволит сменить обстановку и почувствовать больше свободы. Девы. Вносите изменения, которые сделают пространство более удобным и функциональным. Весы. Не провоцируйте окружающих проверками и попытками добиться немедленной реакции. Скорпионы. День подходит для поиска новых способов заработка и пересмотра финансовой стратегии. Стрельцы. Перемены принесут больше пользы, если будут осмысленными. Козероги. Даже короткая поездка, новый маршрут или непривычное занятие помогут вам восстановиться. Водолеи. Кто-то может предложить вам совершенно новый формат совместной деятельности. Обратите внимание. Рыбы. Настало время смотреть дальше ближайших задач и позволить себе ставить более масштабные цели.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ретро FM, я желаю отличного и позитивного денька. А пишет Ксюша из Севастополя. Доброе утро, Ретро FM. Всех поздравляю с праздником. Всем очень вкусных завтраков. Вот у меня муж всегда делает завтрак на двоих. Всем хорошего дня и много добра. А пишет Андрей из города Дальнегорска, Приморского края. Доброго дня, Ретро FM. Ну да, у вас уже день. В настоящий момент отпуск – это красота. Бабье лето, диван, кино, природа, любимая жена и детки. Вот что надо для полного счастья людям. Андрей, вот совсем с вами не спорю.
1: Позитив. На Ретро FM.

0: Вот так жизнерадостно кричать «Вернись, я все прощу!» Заметьте, не каждому дано в этой жизни. Silent Circle на Retro FM, 6 часов и 30 минут. Кстати говоря, весьма подходящее время для того, чтобы ознакомиться с ежедневником. Это «Утренний экспресс» Retro FM.
1: «Утренний экспресс». Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Ну, поехали. На календаре среда, 14 октября, год 2026. В этот день, в 1860 году в Петербурге, оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя» состоялось торжественное открытие нового театра, названного Мариинским по имени супруги Александра II, императрицы Марии Александровны. Ныне это один из ведущих музыкальных театров России и мира. На сцене Мариинского театра состоялось множество мировых премьер, опер и балетов, ставших впоследствии классическими «Князь Игорь», «Спящая красавица», «Пиковая дама», «Раймонда», «Ромео и Джульетта». 14 октября день рождения отмечает один из известнейших и престижнейших вузов России – Московский государственный университет международных отношений Министерства иностранных дел. Своим появлением вуз обязан постановлению правительства СССР от 14 октября 1944 года. В МГИМО проходит обучение студенты не только из России, но и других стран. По количеству изучаемых в этом вузе иностранных языков, а их свыше 50, он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сегодня день рождения, кого бы вы думали, Винни-Пуха. Именно в этот день, в 1926 году, в Лондоне вышла первая книжка Алана Милна «Винни-Пух». Приключения Винни и Кристофера Робина стали любимым чтением многих поколений детей. Они изданы десятками миллионов экземпляров в разных странах, в том числе и у нас. Сегодня в России отмечается День работников заповедного дела. Решение о его учреждении приняли директора государственных природных заповедников во время всероссийского семинара, проходившего в 1999 году во Владивостоке. История заповедного дела в России началась в 1917 году, когда в Бурятии впервые в нашей стране был создан Баргузинский государственный соболиный заповедник для сохранения и увеличения численности соболя. А еще сегодня отмечается День накопления жизненных сил. Очень жизненная штука. День плетения облаков, День строчных букв, День десерта вообще и День чак-чака в частности.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

Вот до чего некоторые творческие люди бывают дипломатами. Вместо того, чтобы сказать «все это было бы смешно, если бы не было так грустно», они делают вот так красиво, что хочется даже и подпевать. Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 6 часов и 35 минут. Всем желаю доброго утра, друзья. Скоро группа «Комбинация», «Статус-кво» и ATB на Ретро-ФМ.

0: Алиэкспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Ну что, друзья, настало время финальной раздачи. Ну, чуть было не сказал слонов. Не то чтобы раздачи, а давайте узнаем, что еще позитивного люди нам пишут. И, конечно же, узнаем, кому достанется сегодня тостер. Итак, трам-пам-пам. Привет Новосибирску, Колыване и Криводановке, пишет Сергей. Пусть там все будет хорошо, пусть дни будут добрыми, а люди отзывчивыми. Передаю самые теплые пожелания всем жителям, пусть все задуманное сбывается, а рядом всегда будут надежные друзья и

0: близкие. Очень хорошие пожелания. Доброе утро, я Ольга Игоревна, мне 72 с хвостиком. Я собираюсь на занятия в группе «Активное долголетие». Люблю своих сына и дочь, люблю двух внучек, подруг, свой Оренбург и березовую Россию. Всем позитива и любви к окружающим. Достойная жизненная позиция. Так, пишет Лилия из Юдина, которая радуется тому, что все мы здесь сегодня собрались, слушает ретро-ФМ и испытывает желание жить. Скоро у внучка любимого и пока единственного день рождения. Так здорово. На улице настоящая осень, прекрасная пора. Всем желает хорошего дня, настроения, живите долго и счастливо. Ну, прекрасные пожелания. Друзья, я вот так вот подумал и решил, что тостер сегодня достанется Ольге Игоревне из Оренбурга за ее сугубо позитивное отношение к жизни и вот такую бодрость общечеловеческую. Ольга Игоревна, мои вам поздравления. Ну и, конечно же, выйдите на связь, я вам все расскажу. Друзья, совсем скоро, буквально уже через 10 минут здесь на Ретро-ФМ встречайте Сашу и Риту. Утреннее шоу «Первая смена». Я, Андрей Мореев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте.
1: Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Отдых, выходные.
7: И тут появляется...
8: Следственный комитет.
9: Следствие зашло.
8: Как?
7: Так.
9: Без стука.
7: Ты кто?
8: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
9: Скамейка запасных.
11: Ты агент под прикрытием.
12: По особо интересным делам.
9: Новые серии.
7: Ого.
9: А ты видела?
11: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
9: В четверг в 18:10.
11: Ты бы как это назвал?
9: Вечерний детектив.
7: Где?
9: На канале ТВ-центр.
11: Хорошо, товарищ майор.
9: Возрастное ограничение 16+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: столице уже 7.00. Пора встретить эту среду как следует. С вами первая смена. Доброе утро. И пора узнать свежие новости от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, в московские аэропорты из-за ограничений безопасности не смогли прибыть более 30 рейсов. Их перенаправили на запасные аэродромы. 19 рейсов, летевших во Внуково, приняли другие авиагавани. 4 рейса в Домодедово отправили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. И вот по данным онлайн-табло и справочной службы аэропорта Шереметьево, 12 рейсов не прибыли в этот аэропорт. Между тем, силы ПВО отразили атаку еще 20 украинских дронов, которые направлялись к столице. Об этом сообщил Сергей Собянин. До этого с полуночи среды мэр столицы информировал об уничтожении 96 беспилотников, летевших в Москву. А до полуночи Собянин сообщил еще о 30 сбитых дронах. Той же ночью глава Саратовской области сообщил, что беспилотники атаковали Балаково. Там повреждены жилые дома. По предварительным данным, погиб один человек. Также более 20 украинских беспилотников сбили над Тульской областью. Папе Римскому удалили злокачественную опухоль в легком. Лев XIV провел в операционной около 3 часов. Сама операция длилась примерно 90 минут. После этого 71-летнего понтифика вернули в палату. Врачи и представители службы печати Святого Престола уже объявили, что операция прошла успешно. Восстановление после нее, как ожидается, займет около недели. Сергей Собянин осмотрел ход комплексной модернизации одного из главных парков столицы, парка Горького. В этом году специалисты завершили третий этап работ. Центральным объектом стал обновленный фонтан. Как отметил мэр, в новом теплом сезоне этот объект будет одним из самых красивых в стране. За последние годы парк Горького из места с отдельными зонами отдыха превратился в единое городское пространство, где сочетаются прогулки, спорт, культурные события и архитектура, причем как современная, так и историческая. Ну и последняя. Пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария оговорилась на своем первом же брифинге в Белом доме и случайно назвала своего супруга президентом. Первый брифинг длился 14 минут. Закария ответила на 3 вопроса, в том числе о семье, живущей в Калифорнии. У Закарии ее супруга, кинопродюсера, 4 детей. До этого Закария занимала должность старшего советника по коммуникациям в одной из соцсетей, работала официальным представителем Министерства внутренней безопасности США. Напомню, Кэролин Левит покинула пост пресс-секретаря Белого дома, проработав около 1,5 лет, чтобы проводить больше времени с семьей после рождения 2-го ребенка. И еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!

0: Свинло Фавита Субботина. С вами доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И с нами президент наших новостей Вадим Ривна.
1: Готов ли ты взять присягу на евро и доллар?
0: Говорит только факты и ничего, кроме фактов.
1: Я почему-то подумал, что мы его еще, знаешь, принимаем, как вот эти.
0: В рыцари посвящаем.
1: Рыцарь нашего утра.
0: Давно рыцарь новостей. Ну да ладно, к новостям еще вернемся. Конечно, они, как всегда, ждут нас раз в полчаса по мере поступления. Ну а что у нас будет? Фри-контроль совсем скоро случится. Можно будет выиграть сертификат в Marketplace на 3, может быть, на 5000 рублей.
1: Да, потом мы будем сегодня говорить по одной теме. Я не люблю ее, знаешь, рассказывать изначально, чтобы так потомить. Поэтому, ну вот минут через 10 мы вам ее расскажем.
0: Представляю, как ты обращаешься с духовкой. Ну что ж, это будет недолгое томление, я уверяю вас. А Рик Эсли начнет сегодня первую смену на Ретро-ФМ.

0: гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, 7.07. Во-первых, загадали желание. Во-вторых, сосредоточились и погнали в среду, 14 октября. Звезды обещают динамичный живой день, наполненный стремлением к переменам. Сегодня соединятся смелость и здравый расчет.
2: Овны, вашей энергии достаточно для активных действий, особенно если есть цель.
1: Тельцы, обстоятельства могут резко поменяться. Не спешите с ответом, это убережет от необдуманных реакций.
2: Близнецы, не стоит жестко держаться первоначального плана. Неожиданные предложения могут отказаться полезными.
1: Раки. В повседневных задачах оптимизируйте процессы и ищите нестандартные решения.
2: Львы, для этого дня подходит все, что позволит сменить обстановку и почувствовать больше свободы.
1: Девы, внести изменения, которые сделают пространство более удобным и функциональным.
2: Весы, не провоцируйте окружающих проверками, ультиматумами и попытками добиться немедленной реакции.
1: Скорпионы, день подходит для поиска новых способов заработка и пересмотра финансовой стратегии.
2: Стрельцы, у вас хороший день для выхода из зоны комфорта, но перемены принесут больше пользы, если будут осмысленными.
1: Козероги, даже короткая поездка, новый маршрут или непривычные занятия помогут сегодня вам восстановиться.
2: Водолей, кто-то из окружения может предложить совершенно новый формат совместной деятельности.
1: Рыба, настало время смотреть дальше ближайших задач и позволить себе ставить более масштабные цели.
2: А всем знакам зодиака давайте проснемся и бодренькими будем весь день.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.14, точное московское, Саша Светлов, Рита Субботина с вами. Первая смена. Ну что, ребят, как среда, как середина недели, как настроение, ну?
2: Нормальненько. Слышала, что хорошо, вот так я скажу. Потому что...
1: От кого слышала? Кто сказал?
2: От Сани, у него все хорошо, он приходит, улыбается.
1: Розовые щечки всегда.
2: Да, как будто он что-то знает, как будто он подслушал что-то как раз в наш праздник.
1: Просто наше солнышко утреннее какое-то.
2: Конечно.
1: Всем бы такого позитивчика.
2: Короче, может, он что-то услышал, может, он что-то знает.
1: Да, я тут на днях стал свидетель разговор или услышал разговор отца и сына в автобусе. Ну, так. Решил раз в два года проездить и там проехать. И там сначала все начиналось миленько-миленько. Очень там маленький мальчик, Гудика, наверное, вот там три, еле говорит. И вот он игрался, он там умиленно разговаривал. Тут в какой-то момент он ножками так раз на сиденье стал. Он говорит: сын, ну сколько можно тебе говорить, не становиться ногами на сиденье. Говорит: папа, сколько тебе мама говорит, ноги в раковине не мыть, а ты все равно. Ну, на следующей станции, на следующей остановке, в общем, они сошли. Да.
2: Хорошая история. Да. Слушайте,
1: ну, мы сегодня... бывало, что ты там что-нибудь подслушала? А может быть, что не надо было слышать? Может быть, больше как-то интригующие
2: сплетни?
1: Смотри,
2: у меня вообще есть такая штука, доказана врачами. У меня, и вы можете это понять, я всегда говорю, сделайте потише, у меня обостренный слух. Это, к сожалению, не прикол. Вот, мне делали всякие проверки, говорят: господи, да вы слышите в больном состоянии, у меня был заложен ухо лучше, чем обычные люди. И мне нравится, я когда приезжаю к родителям, они хотят обо мне посплетничать, я сижу там в комнате, они на кухне, у них орут все телевизоры, и они что-то...
1: Локаторы настроены.
2: А я говорю: да конечно! Ны-ны-ны. Они такие: да как ты слышишь? Короче, у меня, к сожалению, я слышу все. Я не хочу этого.
1: Я, в принципе, со своей белорусской слышу их разговоры в гальяны.
2: Есть такое, да-да-да-да-да. Но я-то твой жутко мучаюсь, потому что у меня очень обостренный слух. С другой стороны, очень много информации. Была бы я более экономически подкованным человеком,
1: кстати, вот информация хорошо это или это плохо? Деньги. Вот подслушивать, да, разговор. Я имею в виду сейчас не просто намеренно, а ну-ка пойду я подслушаю.
2: Слушай,
1: а вот то, что удалось услышать вот какую-то, может быть, сплетню или
2: это как
1: новость.
2: Минимум весело, потому что ты такой и бежишь к подружке, и вот это знаменитое: только никому не говори, знаменитая вот эта фраза.
1: Да. Но я думаю, что бывает, наверное, ситуация, когда это даже полезно, может быть, заранее что-то услышать для того, чтобы кого-то о чем-то предупредить. А может быть, кому-то очень интересно что-то удалось узнать, чтобы они никогда не узнали благодаря вот такой истории. Поделитесь, ребят. Может быть, это какой-то смешной разговор был. Или переписка, которую вы случайно прочитали, увидели, да, и, может быть, она принесла вам пользу. Делитесь. Вот сейчас стесняться, стыдиться особо не надо. Просто делимся историями в соцсетях. Можно в Максе писать, можно ВКонтакте, например.
2: Да, пишите. Мы скоро все не просто подслушаем и увидим, а прям прочитаем вслух.

0: Так, 7.20. Ну что, ребята, среда началась. Бодренько врываемся и делимся свежими новостями.
1: Так, значит, мы сегодня говорим про... Кто-нибудь подслушивал или когда-нибудь случайно чужие разговоры, переписки, может быть, что-то видел. Вот у меня есть один китаец. Не то, что у меня, а я прочитала.
0: Ну, мой домашний китаец. Ты как будто так говоришь. Да, да, да. У меня есть Бенни, есть китаец. Как бы обоим сдаю, платит только один за жилье.
1: Ну, а второй у него такой носик сладенький, черненький. Он не должен ни за что платить. Он просто красивая, кудрявая собачка.
0: Нос ничем не хуже, чем эта собака, это он сказал китаец. Давай, давай,
1: это не
0: говори.
1: Собака, это пирожочек. Так, ладно. Ну, вот это была эта минутка на собаку.
0: Небольшое лирическое отступление с легкими нотками. Ну, не будем говорить чего, пожалуйста.
1: Короче, рассказываю, что очень странный молодой человек из Китая решил провести два банкета одновременно. И сделал невероятно странную вещь. В общем, на одном этаже отеля он отмечал брачную церемонию свою,
0: ну,
1: соответственно.
0: Логично, хорошо.
1: А на другом день рождения ребенка от бывшей девушки.
0: Ну, нет, ну, тоже достойный повод, я согласен.
1: В общем, в итоге две эти тусовки встретились.
0: И как будто что-то не поделили.
1: И началась некая потасовка.
0: Интересно, из-за чего они так поругались?
1: До той степени, что пришлось вызвать полицию. Вот.
0: А полицейские, которые приехали, там тоже была его предбывшая, да, наверное, которая...
1: Да.
0: О, так я приехала вовремя. Идите обе компании.
1: И говорят, знаешь, что причиной конфликта стала надпись на баннере с ребенком «Мама и папа вместе навсегда». Ну, короче, такой себе человечек.
0: Да, как скучно мы живем.
1: Абсолютно.
0: У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали одновременно отмечать подобные праздники. Берегите себя.

0: если бывают настоящие классики мировой эстрады, как Майкл Джексон, то, наверное, бывают и классики жанра новостей.
1: А вот он один такой крадется уже. Идет, подходит, несет. Сейчас вам все расскажет.
0: Как обычно, скромный и сдержанный. Вадим Ривман с новостями на Ретро-ФМ.
2: Обязательно расскажу. Привет всем. Доброе утро. Итак, Миноборнауки запретит менять количество платных мест в вузах после 15 апреля. До этой даты вузы должны будут опубликовать информацию о количестве мест на обучение по различным условиям поступления. Миноборнауки подготовила такой проект приказа. Для платных мест вузы должны будут опубликовать перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится прием только на платной основе, а также сведения о вступительных испытаниях и индивидуальных достижениях. В Москве с 16 по 18 октября пройдет суперфинал 6-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Впервые в истории проекта участники будут состязаться в командном формате. 60 коллективов со всей страны проверят свои силы в решении реальных управленческих задач. Их ждут два тура серьезных испытаний, открытая турнирная таблица и главное нововведение сезона – командный управленческий диктант. Имена победителей суперфинала станут известны уже 18 октября. Православные верующие сегодня отмечают покров Пресвятой Богородицы. Праздник был установлен на Руси в 12 веке. Согласно Библии, во время осады Константинополя Пресвятая Дева Мария накрыла своим покрывалом собравшихся в храме. Это было воспринято как символ покровительства Богородицы. В России покров традиционно связывали с завершением сельхозработ и приходом зимы. Мошенники начали использовать обещания государственной выплаты на погашение ипотеки, чтобы получать персональные данные россиян. Схему выявили сотрудники МВД. Аферисты размещают в интернете объявления о якобы существующей помощи семьям с детьми. Заинтересованным людям предлагают перейти по ссылке, оставить заявку. Однако сайт, на который направляют потенциальных жертв, может только внешне напоминать официальный ресурс банка. При заполнении формы человек передает мошенникам сведения о себе. Информация может использоваться для хищения денег, а также оформления кредитов на имя жертвы. Российский полузащитник Алексей Батраков забил свой первый гол в составе турецкого футбольного клуба «Галатасарай». Это произошло в домашнем матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. «Галатасарай» принимал испанскую «Барселону». Встреча завершилась со счетом 4-1 в пользу каталонского клуба. Российский полузащитник проводит второй матч Лиги чемпионов в составе «Галатасарая». 21-летний российский футболист перешел туда в августе из московского «Локомотива». Еще курсы валют. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93,77. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.

0: 7.35 на часах. Пора разыграть сертификат в Marketplace. Смотри, на 5000 рублей, а то есть ощущение, наш слушатель давненько ничего в корзину уже не откладывали. Давно покупочек не было.
1: Это у нас все, если что, можно заполучить в игре Fake Control. Поэтому 23-24-88-3, код Москвы, 495, звоните.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Сегодня пытаться отличить правду от лжи, от вымысла, от фейка будет Александр из Невинномысска. Здравствуйте, Александр. Александр, доброе утро. Вы знаете, вы слышите нас, вы с нами. 3-2-1. Контрольная проверка.
2: Александр.
1: Доброе утро. Все, есть контакт, наладили связь с Невинномысском. Как у вас там, кстати, как утро проходит?
3: Отличное утро, прекрасная погода, хорошее настроение.
1: Ну, как все. Хорошо, что вы к нам зашли. Да. Сразу все наладилось.
2: Не хватает только выиграть, и, ну или вообще просто классно сыграть. И тогда прям пушка.
1: А от триумфа будет. Вас отделяют 3 шага. Да, будет 3 факта, а может быть и не очень факта. Нужно определить, где правда, где ложь. Если получится, то мы вам вручаем сертификат на 5000 рублей. Если 2 правильных ответа из 3, то будут 3000. Готовы?
3: Готов.
1: Итак, меню.
2: Итак, в меню у нас сегодня дирижабль, дельфин и порох. У нас необычный ресторан.
3: Это факт.
2: Что берем из этого?
1: Да, дирижабль возьмем, дельфинов возьмем или порох. На какую тему поговорим?
3: Дирижабль.
1: Давайте.
2: Итак, первый факт или фейк? Первый полет на дирижабле состоялся в середине 19 века. Правда или ложь?
3: Это правда.
2: И это действительно правда. Первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жифар 24 сентября 1852 года.
1: Есть, первый разгадан. Слово «дирижабль» происходит от французского прилагательного и означает «высоченный». Правда или ложь?
3: Ложь.
1: Принимается ложь. Верный ответ. Слово «дирижабль» действительно происходит от французского прилагательного «дирижабль», но означает «управляемый». 2 из 2.
2: Далее. Все самых... Вес самых крупных дирижаблей прошлого века перевалил за 200 тонн. Правда или ложь?
3: Ложь.
2: И это... А это на самом деле правда. Самым масштабным воздушным судном в истории человечества остается немецкий «Цепелин». Это 240 тонн. Но вы красавчик, у вас 2 из 3. А это сертификат на 3000 рублей.
1: Поздравляем, Александр.
3: Спасибо.
2: Вот так, пришел, увидел, все так ровненько.
1: И уже заказал, я думаю. Да. Ну а пока Александр там разбирается с товарами уже в своей корзине, я уверен, что параллельно этот процесс тоже шел с ответами на наши вопросы. Мы послушаем Игоря Николаева с хитом «Мельница» на Ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль.

0: Не знаю, как ваше осеннее настроение. Вот 14 октября почти экватор осени. А у нас хорошо. А у нас улыбка на лице.
1: Да, мы кое-что узнали. Расскажем вам чуть попозже. А может быть, вы когда-нибудь подслушивали чужие разговоры, чужие переписки случайно, а может, специально читали? Вообще-то хорошо, плохо. И может быть, что-то интересное удавалось узнать? Смешной какой-то разговор. Переписка самая в вашей жизни смешная. Пишите об этом в соцсети, а мы прочитаем.
2: Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн, себе и близким, и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. Хавейл H5 – рамный и просторный. Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва.

0: Сбербанк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
2: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня мы у вас интересуемся вот чем. Когда-нибудь послушали чужие разговоры, а может быть, чужие переписки почитали? Как считаете, хорошо это или плохо? Ну и вообще, когда это бывает полезно?

0: Может быть, что-то интересное удавалось узнать. Делитесь своими историями из соцсетей. Поехали.
1: Кирилл пишет нам: каждый раз, когда я возвращаюсь со школы, и если я слышу: ага, хорошо, мы так и сделаем, мы поговорим с ним, я сразу думаю: это классный руководитель, и мигом иду к себе в комнату.
0: Так.
1: Далее Нелли говорит: ну, видимо, услышала: моя дочь в 3 года, играя, говорит сама себе: я красивая. И добавляет, подумав: и мудрая.
0: Хорошо, хорошо. Так, ну, вот Андрей Беляков пишет в группе «Первая смена» ВКонтакте: одно время хотелось прочитать переписку Энгельса со Скаутским, но побоялся, что буду не согласен с обоими и захочется все взять и поделить.
1: Так, Николай говорит: доброе утро всем радиослушателям и «Первой смене». Николай Александрович, город Электросталь. Мы представились, читал, слушал переписку и разговоры, потому что иногда полезно знать, что думают о тебе и о твоих родных и близких другие. Плохо или нет? Вопрос сложный.
0: Да, Вадим поднимает другой вопрос. Случается так, что я случайно подслушиваю чужие разговоры по телефону. В основном, потому что некоторые люди почему-то любят общаться по видеозвонку или ставить громкую связь и разговаривать только в общественных местах.
1: Вот это ужасно.
0: В очереди в поликлинике все узнают, что у какой-нибудь Софьи Александровны соседка с 3-го этажа открыла ИП.
1: Да, но вот это, я считаю, это не подслушивание, это мучение, это, как это называется-то, пытки, пыточные для людей, которые есть вокруг, понимаешь? Ненавижу, когда люди громко разговаривают.
0: Да, ну что, ждем ваше сообщение о том, что когда-то подслушали или прочитали ненароком, можно
1: или
0: писать
1: нароком,
0: ВКонтакте.
1: Или нароком, кто знает тоже.
0: Да-да-да, такой тоже принимается. Угу. В общем, обязательно вернемся к этой теме совсем скоро на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности.

Возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 8 уже в столице, сон уходит прочь. Такие хиты, проверенные десятилетиями, для вас подготовили. Мы, первая смена. Вадим Ривман рассказывает новости. Давайте слушать.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Так, Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений в московских аэропортах. Некоторые вылеты могут быть отменены, предупредили в пресс-службе перевозчика. В авиакомпании добавили, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелеты в пункты назначения будут выполнены после снятия ограничений. Пассажиров просят заранее проверять статус рейса через онлайн-табло, а также на сайте Аэрофлота. Ранее о вынужденной корректировке расписания сообщили в компании «Победа». Ограничения в аэрогаванях столичного авиаузла связаны с беспилотниками. Со вчерашнего вечера в сторону московского региона летели почти 500 дронов, об этом сообщил Сергей Собянин. Большинство было нейтрализовано на дальних подступах, 180 на подлете к Москве. В России с февраля следующего года проиндексируют выплату для ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что, как правило, за пожилыми людьми ухаживают студенты или родственники. То же самое касается и присмотра за детьми-инвалидами. Договор на выплату можно оформить через социальный фонд. Чечня, Краснодарский край, Ингушетия вошли в число регионов России, где курят меньше всего. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России за сентябрь этого года. Согласно статистике ведомства, доля курящих в Чечне составила всего 0,3%. В Краснодарском крае 4,5%, в Ингушетии почти 6%. Также в число регионов с низким потреблением табака вошли Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну а между тем, потребление алкоголя в нашей стране достигло минимума за последние 30 лет. А об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на статистические данные. С начала года потребление алкогольных напитков снизилось примерно на пол-литра и достигло 7,5 литров в спиртовом эквиваленте на человека в год. Это сравнимо с показателями 1996 года, но тогда значительная часть алкогольного рынка приходилась на нелегальный сектор. Маркетплейсы стали категорией, которую россияне чаще всего связывают с улучшением своей жизни за последнее время. А об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее в списке банковские сервисы, платежи и карты. В топ вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Следом располагаются кафе и рестораны, навигация и карты, спорт и фитнес, красота и уход за собой, здоровье и медицина. Ну и еще, конечно, курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: Осень — прекрасная пора для путешествий, считает первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина здесь, и вот почему.
1: Здрасте. Почему? Ну, во-первых, потому что можно куда-нибудь отправиться, например, как в нашем Руссо Туристо, правильно?
0: Конечно, направления мы выбираем, ну, такие, обсуждаемые.
1: Ну, потому что...
0: Сразу Италию и как бы Сейшелы не обещаем.
1: Не обещаем, потому что осенью, говорят, бархатный сезон, немножечко можно подешевле улететь, а у нас можно вообще бесплатно улететь. Каждый раз, Саша, мы куда-то летаем.
0: С возрастом слово «бархатный» чаще начинает употребляться в речи, да. Особенно под осень.
1: Да, конечно же. Вот, за это можно, немножечко просто договорю свою мысль, получить подарок, это термокружку. Вот, хотелось бы это вам рассказать. Но это все будет очень скоро. А еще сегодня у нас тема классная про подслушивание. Вот подслушивали ли когда-нибудь вы чужие разговоры? Может быть, случайно, может быть, специально. Читали чужие переписки? Пишите нам об этом всем, а я пока починю свой речевой аппарат.

0: Раскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Среда, 14 октября сегодня. Внимание! Звезды обещают динамичный и живой день, наполненный стремлением к переменам. Сегодня соединятся смелость и здравый расчет. Ну и день, а?
2: Овны, вашей энергии достаточно для активных действий, особенно если есть цель.
1: Тельцы, обстоятельства могут резко поменяться. Не спешите с ответом, это убережет от необдуманных реакций.
2: Близнецы, не стоит жестко держаться первоначального плана. Неожиданные предложения могут оказаться полезными.
1: Раки, в повседневных задачах оптимизируйте процесс. Ищите нестандартные решения.
2: Львы, для этого дня подходит все, что позволит сменить обстановку и почувствовать больше свободы.
1: Девы, нужно внести изменения, которые сделают пространство более удобным и функциональным.
2: Весы, не провоцируйте окружающих проверками, ультиматумами и попытками добиться немедленной реакции.
1: Скорпионы, день подходит для поиска новых способов заработка и пересмотра финансовой стратегии.
2: Стрельцы, у вас хороший день для выхода из зоны комфорта, но перемены принесут больше пользы, если будут осмысленными.
1: Козероги, даже короткая поездка, новый маршрут или непривычные занятия помогут сегодня вам восстановиться.
2: Водолеи, кто-то из окружения может предложить совершенно новый формат совместной деятельности.
1: Рыбы, настало время смотреть дальше ближайших задач и позволить себе ставить более масштабные цели.
2: А еще всем нужно, вот прям так звезды сказали, проснуться сегодня, быть в классном настроении.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Так, 8.13, точное московское. Это Саша Светлов и Рита Субботина, которые чего-то где-то подслушали и сегодня решили с вами пообщаться об этом подробнее.
2: Итак, значит, мы придумали игрушечку «Друг для друга». Никто не знает правильных ответов. Например, я или Саша произносят фразу, которую мы где-то подслушали. А, соответственно, один из нас должен понять, кто же ее сказал.
1: Да.
2: Готов?
1: Ну, давай,
2: попробуем. Я начну. Не могу выйти из дома без плаща с блестками.
1: Ты что, не упоминал стиль?
2: Федор Конюхов. Потому что, говорят, медведи боятся ярких, блестящих предметов.
1: А это правильно. Еще и боятся, когда матерятся очень громко.
2: Мы вчера узнали из новостей.
1: Да. А что, земля не вертится, что ли?
2: Маленький на маленьком плоту.
1: Не, это не Юрий Лоза, даже не

0: Галилео-Галилей. Это Рита участвует в фейк-контроле. Серьезно, не вертится?
1: Легко проконсультирую по недвижимости.
0: Вот это точно ты.
1: Лариса Дольна.
0: Консультация качественная. Будете в плюсе. Ну а как тебе такое, Петрович?
1: Так, кто у нас мог бы быть Петровичем?
0: Ладно, скажу. Как тебе такое, Петрович? Илон Маск наконец-то начал отвечать подписчикам в соцсетях сообщения сантехнику из Бутова.
1: Ой, я забыл чемодан с инструментами.
0: Ой, Ривман пришел к тебе в гости. На чай только?
1: Тимати, когда собирался открывать очередной барбершоп.
0: Неплохо. Вава, ты сейчас упадешь.
1: Вава?
0: Да.
1: Лавров?
0: Нет, это не героиня из Ивана Васильевича, не Лавров. Это доллар предупреждает евро о сюрпризах от президента Трампа в ближайшее время.
1: Так, я сегодня без усов. Хочу попробовать что-то новое.
0: Опа, все-таки Боярский решился.
1: Боярский здесь угадал.
0: Я на тебе никогда не женюсь. Лучше всем перед ЗАГСом свой паспорт.
1: Ну, это было бы слишком просто. Кто на ком не женится?
0: Это и чатик объясняет моей соведущей, что дело не в Игоре.
1: Слушайте, а где у вас тут можно припарковать яхту?
0: Прохоров объявился.
1: Роман Абрамович зашел в автосалон.
0: Хорошо, да-да-да. Но не у всех проблемы с парковкой в Москве, знаете ли. Что ж, подслушали, рассказали, ждем ваши сообщения в социальных сетях. Ваша первая смена на Ретро-ФМ.

0: На ногу, да?
1: Хорошо. Продолжим первую смену. Саша, визжащая Рита.
2: Это кот.
1: Это кот.
2: Он завелся маленький. Не ходит тебе.
1: Да, ты своего пушистого песика предупредила, что теперь вас трое.
2: Нет.

0: Один о другом не должен знать.
1: Берегите,
0: это же правило.
1: Берегите своих питомцев и берегите себя. В 8.30 время новостей на Ретро-ФМ. У нас Вадим Ривман.
2: Обязательно будут новости. Доброе утро. Итак, мошенники придумали новую схему обмана под предлогом выплат на погашение ипотеки. Это следует из материалов МВД. Аферисты размещают в интернете информацию о якобы возможности получить семьям с детьми выплату от государства для частичного погашения ипотеки. Желающим предлагают перейти на сайты, внешне похожие на официальные ресурсы банков, и оставить там заявку. Таким образом, мошенники собирают персональные данные для хищения средств и оформления кредитов. Объем внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов сократится с 700 до 680 часов. Об этом говорится в образовательном стандарте среднего общего образования, утвержденном приказом Минпросвещения. Внеурочную деятельность будут организовывать по направлениям спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября следующего года. МИД России потребовал от Бельгии пересмотреть риторику в отношении Москвы. Посла Бельгии в Москве вызвали в ДИП ведомство в связи с антироссийскими высказываниями властей страны. Поводом стали заявления военно-политического руководства королевства об исходящих от России угрозах. В Москве отвергли утверждение о подготовке гибридных и диверсионных действий, а также о возможной прямой военной угрозе Бельгии и другим европейским странам. В МИД России считают, что заявления бельгийских чиновников, представляющих Россию в качестве врага, усиливают противостояние и повышают вероятность его выхода из-под контроля. Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. Сегодня в течение дня в столичном регионе прогнозируется сильный дождь, об этом сообщили в гидрометцентре. На территории Подмосковья предупреждение о потенциальной опасности метеоусловий будет действовать в течение суток, начиная с 9 утра, а в Москве желтый погодный уровень ввели с 13 до 21 часа. Покинувшие российский рынок южнокорейские автогиганты Hyundai и Kia хотят вернуться обратно. Об этом заявил посол азиатской страны в России Ли Сок Пэ. Hyundai и Kia крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке, однако рассчитывать на возвращение компаний до урегулирования конфликта на Украине россиянам не стоит, подчеркнул посол в нашей стране. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: А давайте попутешествуем.
1: А давайте какой-нибудь язык возьмем, поднимем, обсудим, угадаем и как вручим вам термокружку.
2: А вот все. Все Саша сказал, мы будем играть в Ростурист. Смотрите, от вас требуется дозвониться, от нас с нами сыграть и подарить подарок. Термокружку, если получится. 23-24-88-3, код Москвы, 495.

0: Первый смень на Ретро-ФМ.
1: Русса Туриста — это игра в первой смене на Ретро-ФМ, в которой мы предлагаем разобраться с иностранными языками. Да, она связана с путешествиями. И любит ли путешествовать Ольга из Томска? Сейчас узнаем. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, Ольга. Так, ну что, давайте. Мой любимый вопрос, такая стандартная загадка. Какой вам нравится по звучанию язык, вот помимо русского?
2: Французский.
1: Действительно красивый.
3: Я не знаю, кстати, вообще французский.
2: Да, очень красивый.
3: Je ne m'en passe.
2: Я не знаю.
3: Я вот знаю, у меня папа единственный всегда учил.
1: А что-то сына для кого сегодня ставили, а?
3: Да. Ну вот, je ne m'en passe jour. Я не ел 6 дней. Это все, что я знаю на французском. Но сегодня у нас загадка.
1: Да. Мой старый сет. Ну, Маргарита.
3: Лети моя. В конце концов. Так, ну что, у нас сегодня другой язык. Мы отправляемся в другое путешествие, но тем и интереснее. Готовы?
2: Готова.
3: На всякий случай, еще раз, мы загадали, придумали ситуацию.
1: Пурква, вообще мы это все у вас спрашивали.
3: Да, скажем вам, значит, предложение некое, и вам нужно будет выбрать один из вариантов правильного ответа. Ну и за это, если правильно, получаете наш подарок, это термокружку. Погнали?
2: Погнали.
1: Сходим. Мы или слетаем?
3: Итак, слетаем, потому что мы с Сашей прилетели в Дубровник.
1: Это Хорватия.
3: Да, хотим найти пляж, где можно искупаться, потому что, слушайте, ну, если честно, после круиза мы не очень представляем свои прогулки без вот этих вот купаний. И спрашиваем у местного, есть ли где-то рядом хороший пляж. И он отвечает.
4: Пляжа и отмах из-за угла.
3: Что он ответил? Пляж сегодня закрыт из-за медуз. А вы не обалдели так часто купаться? Ребят, ну честно, недавно в Греции были. Или пляж прямо за углом?
4: Пляж и отдых из-за угла.
2: За углом. Пляж за углом.
3: Скажите, уважаемый хорват, насколько мы правы?
1: Сейчас я позвоню Модричу. Алло? Да-да-да, говорит, правы.
3: Абсолютно верно.
1: Оля, поздравляю, термокружка от Ретро-ФМ достается вам. Умничка.
2: Спасибо.
3: Ну все, вы победитель.
1: Да, поздравляем, оставайтесь с нами на связи и кайфуйте вместе с нами под Дону Саммер в эту среду.
0: Руссо Туристо.

0: Блин, не зевай.
1: Это Донна Саммер на Ретро FM первой смене. Да, продолжает нас настраивать на то, что от среды многое ожидаем. Во-первых, гороскоп рассказывает, что обещает динамичный живой день, да, когда смелость и здравый расчет соединятся. И вот это синергия, да, как говорит один мой знакомый, поступивший в колледж, да, сработает обязательно, и у вас что-то наладится в жизни.
2: Да, а еще спрашиваем вас, вот вы когда-нибудь подслушивали чужие разговоры? Может быть, читали чужие переписки случайно, специально? Что из этого выходило? Напишите нам в соцсети, у нас случится настоящая синергия. Мы все это прочитаем.
3: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
6: Клубные цены, клубные цены ждут в аптеках апрель.
7: 16 октября в аптеках «Апрель» совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптек Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
11: Отдых, выходные.
12: И тут появляется...
13: Следственный комитет.
14: Следствие зашло.
13: Как?
12: Так.
14: Без стука.
12: Ты кто?
13: Спокойно.
12: Это все очень важно для расследования.
14: Скамейка запасных.
15: Ты агент под прикрытием.
16: По особо

0: новой серии.
1: Ого!
0: А ты видела?
2: Нет.
1: Ну тогда иди и смотри.
0: В четверг в 18:10.
2: Ты бы как это назвал?
0: Вечерний детектив.
1: Где?
0: На канале ТВ-центр.
2: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+.
3: Журнал «Окей» – это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru. Категория 16+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
7: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы разговариваем о том, что было когда-то подслушано или прочитано ненароком, а может быть даже специально. Вот случалось у вас такое в жизни? Расскажите, когда это хорошо, когда, может быть, не очень, и что интересного удалось узнать?
2: Так, Марина нам говорит: доброго веселого утра. Подслушивать и подсматривать вредно для здоровья. А мы

0: подругой, когда собираемся повеселиться, пишем друг другу: «Боем? Боем».
1: Насчет «боем». Однажды на даче я случайно услышала разговор соседей. Мужчины обсуждали, что им не хватает алкоголя. Собирались в магазин. Их 6-летний сын стоял у открытой калитки, просил взять его с собой. И говорит: «Иди поиграй». Вот, ожидал, что мальчик возьмет игрушечную машинку, будет с ней играть. Однако он говорит: «Папа, у меня закончился интернет». Слова заинтересовали. Я прислушалась. Отец сказал сыну: «Скажи маме, пусть она раздаст тебе Wi-Fi». Из-за калитки вышла женщина, мать ребенка ответила: «Я не умею раздавать интернет по Wi-Fi». Мужчина сказал: «Это легкое женское дело, интернет раздавать. Пусть ребенок играет».
0: Так, значит...
1: Мужское это делает,
0: да,
1: Wi-Fi,
0: да, да,
1: раздавать.
0: Добрый день всем. Я думаю, что иногда нужно это делать, а иначе как узнать правду, например, сколько денежков получает муж? Или вот еще как-то сидела в кафе, делала вид, что пишу роман, а сама ловила обрывки чужого разговора. Вот тебе и рассказ.
1: Тоже неплохо. Маргарита пишет: «Иногда подслушивание чужих разговоров может быть полезным. Например, однажды в транспорте я стал свидетелем разговора двух женщин о том, как они ухаживают с цветами. Я узнала много интересного, теперь пользуюсь полученными знаниями». Да, можно спасибо, да, сказать, передать
0: можно
1: людям.
0: Можно прям даже вот так было по плечку так: «Простите, пожалуйста, а вот рассаду, как вы считаете, лучше, ну, вот удобрять вот так или вот, вот это вот?» Очень даже хорошо.
1: Конечно. Будем ждать новые истории, особенно вот такие полезные, интересные, которые вот в реальной жизни взяли и сработали. Ждем в Максе, ждем в группе ВКонтакте. Пишите, и обязательно к этому вернемся.

приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Как раз и 9. Ну, бывает в жизни такое. 9 в столице. Первая смена на Ретро FM. Все сказали? Ретро, Ретро FM. Вадим Ривман не спит, готовит актуальные новости. Давайте послушаем внимательно.
1: Подготовил, читаю. Доброе утро. Итак, после атаки дронов в Саратовской области открыта горячая линия. Власти отменили занятия в школах, приостановили работу детских садов в Балакове. Сегодня в этом городе в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов. В Балакове создадут комиссию для оценки ущерба домам. Саратовский аэропорт Гагарин временно приостановил приемы и отправку самолетов для обеспечения безопасности полетов. Добавлю, что в небе над Россией за минувшую ночь было сбито около 1000 дронов ВСУ. В Париже продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами, требующими улучшений в сфере образования. Акции по всей Франции. Парижская самая масштабная, но не такая, как недели ранее. 90% университетов прервали работу на фоне протестов старшеклассников. Начавшись в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, волнения охватили уже всю страну. Около 7 тысяч участников задержаны. Президент США выразил надежду на снижение стоимости топлива в стране после того, как начнутся поставки из России. Об этом заявил он в интервью телеканалу Grey Media. Напомню, 9 октября состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, по итогам которого стало известно, что Россия готова поставлять в США и на международные рынки дизельное топливо, а США отменяют на полгода соответствующие антироссийские санкции. Сегодня православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы. С этим праздником связано большое количество народных обычаев. Издавна на Руси с него начинался осенний сезон свадеб, а у незамужних девушек проходили посиделки с просьбами о хорошем женихе. Кроме того, в этот день наблюдали за погодой, и крестьяне ожидали первого снега, который покрывал землю, предвещая наступление настоящих холодов. Ну и последнее. В США авиатор воссоздал в небе знаменитое полотно Эдварда Мунка «Крик», используя маршрут своего перемещения. На выполнение этого воздушного рисунка ушло около 6 часов. Летчик вообще систематически организует подобные воздушные перформансы. В частности, в архиве его полетов уже зафиксировано воспроизведение композиции из фильма «Охотники за привидениями». Кроме того, по данным трекера, этот же авиатор за 3,5 часа вывел в воздухе портрет Моны Лизы. Летчик летает на легкомоторном самолете «Сесна». И еще курсы валют. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: 10 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Ирина Субботина с вами. У нас все нормально. А вот у Леши Батракова, футболиста, который за Локомотив бегал. О, а как расскажу в новостях спорта? Ну, там есть что обсудить.
1: Да, если бы я знала, то, знаете, я бы, может, кому-нибудь бы рассказала. Но я не подслушиваю. А вы, например, когда-нибудь подслушивали чужие разговоры, читали чужие переписки? Вот. Хорошо, это плохо. Удовлетворительно. Пишите нам об этом всем в соцсетях, а мы обязательно очень скоро расскажем. Ну а пока давайте послушаем классную музыку.

0: гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, ну давайте сосредоточимся. Среда, 14 октября. Звезды обещают динамичный живой день, наполненный стремлением к переменам. Сегодня соединятся смелость и здравый расчет.
2: Овны, вашей энергии достаточно для активных действий, особенно если есть цель.
1: Тельцы. Обстоятельства могут резко поменяться, так что не спешите с ответом. Это убережет вас от необдуманных реакций.
2: Близнецы. Не стоит жестко держаться за первоначальный план. Неожиданные предложения могут оказаться полезными.
1: Раки. В повседневных задачах оптимизируйте процессы и ищите нестандартное решение.
2: Львы. Для этого дня подходит все, что позволит сменить обстановку и почувствовать больше свободы.
1: Девы. Нужно внести изменения, которые сделают пространство более удобным и функциональным.
2: Весы. Не провоцируйте окружающих проверками, ультиматумами и попытками добиться немедленной реакции.
1: Скорпионы, день подходит для поиска новых способов заработка и пересмотра финансовой стратегии.
2: Стрельцы, у вас хороший день для выхода из зоны комфорта, но перемены принесут больше пользы, если будут осмысленными.
1: Козероги, даже короткая поездка, новый маршрут или непривычные занятия помогут сегодня вам восстановиться.
2: Водолеи, кто-то из окружения может предложить совершенно новый формат совместной деятельности.
1: Рыбы, настало время смотреть дальше ближайших задач и позволить себе ставить более масштабные цели.
2: Ну, сейчас мы с вами вместе, как и в нашей теме, послушаем про спорт, а Саша его расскажет.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Батраков забил! Доброе утро всем-всем-всем. Ну, давайте хорошую новость для нашего футбола сообщу. Действительно, в матчах Лиги Чемпионов вчера много чего интересного происходило. Обратим внимание на поединок Барселона и Галатасарай. Хоть Барселона и победила 4-1, но Алексей Батраков впервые забил за турецкий клуб, да еще и Барсе. Вот они, мечты наших юных талантов, которые сбываются. Леша, продолжай в том же духе. Далее, Бавария сыграла в ничью с Викингом 3-3, пропустив на второй минуте, вообще уступая 0-2. Да, но Кейн все порешал, сделал дубль. Атлетика победил Манчестер Юнайтед 2-0. Да, у Манчестера что-то там совсем не ладится. Интер проиграл Брюгге дома 3-4. В пути РПЛ, да-да-да, в лучшем кубке из всех существующих Локомотив проиграл по пенальти Акрону 1-3. Тереховский отбил 3 послематчевых удара. Это было великолепно. Ну, а у Лока ни одной победы в 4 матчах кубка. И такое случилось. Краснодар тоже неожиданно уступил Факелу 0-2. Пальцев не реализовал пенальти. Команда Мусаева не побеждает 5 матчей подряд. Во всех турнирах. 2 поражения и 3 ничьих. Что это, если не спад? В теннисе Карен Хачанов проиграл Алексу Доминауру в 4-м круге турнира в Шанхае. Александр Зверев победил Александра Бублика. Диана Шнайдер обыграла Кэти Болтер в 1-м круге турнира в Ухане. А Людмила Самсонова в 3 сетах одолела Катерину Синяко. Еще в КХЛ СКА уступил Северстали 0-2 в гостях в единственном матче дня, проиграв 4 матча подряд впервые с зимы. Ну и в НХЛ тоже матчи состоялись. Чикаго с первым дублем Канцерова в лиге обыграл Питтсбург 5-3. Вот уж действительно, по-хоккейному. Ну а Каролина была сильнее Вашингтона 4-2. Там у Свечникова 2 плюс

0: 1, его поздравляем. Овечкин остался без очков. А Сент-Луис разгромил Оттаву, и там 3 точные передачи сделал Бучневич. Все, это все успехи наших спортсменов, которые мы хотели сообщить на сегодня. Будем и дальше болеть за наших, и будем наслаждаться хитом Адриана Челентано.
1: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: На московских уже 9.18. Ребят, бодрейшего утра всем. Классной музыки, этим мы обеспечим вас. Хороших историй, это мы дождемся от вас в соцсетях. Это мы, Саша и Эрит.
1: Да, еще новостишечку я принесла. И ты знаешь, как она сметчилась с моим сегодняшним днем? Я вам сейчас все расскажу, а вы, Саня и Александр, все это воочию видите. Рассказываю предысторию. Пришла сегодня я в студию, а у нас что-то как-то кондиционер не работает. Я думаю, ну капец, а я в каком-то... Ну у меня прям почти свитер. И единственное, что у меня с собой было, вы не поверите.
0: Это
1: мой купальник, в котором я хожу на спорт. А он, знаете, такой красный, с белой каемочкой, как у спасателей Малибу. Ну, как бы, что бы вы думали, вот прямо сейчас я говорю с вами, прямо вещаю из купальника,
2: Александр,
1: так сказать.
2: Твоя уловка с кондиционером сработала.
1: Да,
2: молодец.
1: В общем, в джинсах, в красном
2: купальнике.
1: Берите
2: на вооружение, парни,
1: мы похихикали над этим. Возможно, даже какой-нибудь рильсик запишем на эту тему. И тут я прям читаю, как будто я чувствовала новость про спасателей Малибу. Все, вернулись. Вышел первый трейлер перезапуска того самого из сериала 90-х. И в центр, собственно, повзрослевший Хобби Бьюкинен из оригинала, который как бы пошел по стопам отца и возглавил пляжный отряд. И, ну, во-первых, это очень классно. И в свое время спасатели Малибу являлись самым популярным в мире сериалом. Еженедельная аудитория, знаете, сколько была?
2: Так.
1: Более миллиарда зрителей. Вот.

0: Небольшой островок серьезности и адекватности случится с нами в ближайшие минутки три. А потом вернемся, за старенькое возьмемся, да? Хиты, игры и не самые серьезные новости от первой смены.
1: Я думал, скажешь, не хиты, а хихи, игры. Ну и такое здесь тоже бывает. В целом, знаете, ко всему готова.
0: Серьезные новости от серьезного мужчины Вадима Ривмана.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Так, Аэрофлот корректирует расписание на фоне ограничений в московских аэропортах. Некоторые вылеты могут быть отменены. Об этом предупредили в пресс-службе перевозчика. В авиакомпании добавили, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелеты в пункты назначения будут выполнены после снятия ограничений. Ранее о вынужденной корректировке расписания сообщили в компании «Победа». Ограничения в аэрогаванях столичного авиаузла связаны с беспилотниками. Со вчерашнего вечера в сторону московского региона летели почти 500 дронов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Большинство было нейтрализовано на дальних подступах, 180 уже на подлете к Москве. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одной из московских больниц из-за проблем с сердцем. Об этом сообщила дочь 88-летней актрисы Ольга Шукшина. В 2023-м артистка перенесла инсульт, после чего ей установили кардиостимулятор. Лидия Федосеева-Шукшина – советская российская актриса, популярность и народную любовь. Ей принесли роли в фильмах мужа режиссера Василия Шукшина, среди них «Калина Красная» и «Печки-лавочки». Папе Римскому удалили злокачественную опухоль в легком. Лев XIV провел в операционной около 3 часов. После этого 71-летнего понтифика вернули в палату. Врачи и представители службы печати Святого Престола уже объявили, что операция прошла успешно. Восстановление после нее, как ожидается, займет около недели. Миноборнауки России запретит менять число платных мест в вузах после 15 апреля. До этой даты вузы должны будут публиковать информацию о количестве мест на обучение по разным условиям поступления. Миноборнауки подготовила соответствующий проект приказа. Для платных мест вузы должны будут опубликовать перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится прием только на платной основе. Сведения о вступительных испытаниях и индивидуальных достижениях, а также количество платных мест по каждой специальности и направлению. Продажи готовой еды в России за первое полугодие выросли на 15% в килограммах и на 23% в рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты не согласны с версией, будто покупателям просто некогда готовить. Среди них много синих воротничков с нормированным рабочим днем. Эксперты рынка считают, что в России просто в последние годы очень силен тренд на более разнообразную и интересную еду. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: дам, пу-пу-пи-дуп.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.
2: Так, 9.35, собрались свистать всех эрудитов, интеллектуалов наверх, ну или конкретно в первую смену. Нам нужен капитан.

0: Питан.
1: Да, ребят, не просто так. Мы уже все отправляемся на корабль под названием «Что, где, когда». И нам нужен свой Джек Воробей, который возглавит это путешествие.
2: И в этом бесконечном космосе интеллекта, ну, ты как корабль тут начала.
1: Ну, конечно.
2: Корабль любви
1: просто
2: отправлять.
1: Просто намекаю, что могу провести свадьбу, свадебную регистрацию. Но вы лучше звоните нам. 23-24-88-3, код Москвы 495. А там уже мой телефон можно узнать, знаете.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Так, 9.42, точное московское время. Продолжаем осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда». На связи Бердск. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте.
1: Анастасия, сегодня у вас есть возможность выиграть 10 тысяч рублей. Будет вопрос и минута на обсуждение. Мы не знаем ни вопроса, ни ответа, но постараемся с Ритой вам помочь. В конце минуты, как капитану, вам нужно будет выбрать окончательную версию ответа. Только играем честно и больше никаких подсказок со стороны. Сможем?
2: Хорошо.
1: Ну тогда давайте перейдем к вопросу.
4: Китайские мастера считают материал, с которым они работают, своим рабом. Создают неведомое из невиданного. А японские мастера этого искусства считают, что они лишь помогают раскрыть все лучшее, что в этом материале заложено. Внимание, вопрос. О каком таком искусстве идет речь?
1: Так. Что за искусство и что за материал?
2: Что за материалы? Ну, я не знаю, искусство, может быть, что-то из архитектуры.
3: Я тоже подумала, строительство.
1: Ну, мрамор. Как будто ожидаемо что-то, вот если бы лепили, например, что-то, да, там, пластилин и так далее. Но тут, может быть, имеется в виду вот что-то ближе к обычному
3: как
1: народу.
3: Как привидение.
1: Да, оригами какая-нибудь,
3: а может,
1: например,
3: еда,
1: история.
3: Может, готовка просто.
1: Ну, да. Ну, рис, например,
3: если ближе,
1: да?
3: К народу.
1: Приготовление.
3: Да, просто еда.
1: Или что-нибудь. Кулинария.
2: Ну, есть живопись, масляные краски.
1: Вот, да, тоже хорошо. Угу.
2: Акрил, акварель вообще из воды, то есть там участвует она.
1: Ну, материал, да, искусство надо будет назвать.
2: Материал.
1: Угу. Тело, может, свое. Ну, если говорить про спорт, про айкидо или кунг-фу, там, может быть... Так, время на исходе. Анастасия, вам нужно, как капитана, будет выбрать версию. Китайские мастера считают материал, с которым они работают, своим рабом. Создают неведомое из невиданного. А японские мастера этого искусства считают, что они лишь помогают раскрыть все лучшее, что в этом материале заложено. Внимание, вопрос, о каком таком искусстве идет речь? Анастасия? Пусть будет.
2: Живопись.
1: Живопись принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. О кулинарии. Дело в том, что китайские мастера стараются сделать готовый продукт максимально непохожим на продукты, из которого он состоял. Очень много нарезают, делают очень странные сочетания. Японские же повара стараются минимальными какими-то изменениями сделать новое блюдо. Они в основном нарезают и совмещают некоторые продукты. То есть искусство – это кулинария.
1: Вот так! Не ту версию выбрали, да-да-да. Ну, Маргарит, да, кому, как не вам, мастеру кулинарии, да, было. Предложить это все, да. Я слышал, кстати, про китайскую кухню, что крутость повара китайского измеряется тем, вот насколько непонятно, что за блюдо перед человеком, из каких продуктов оно состоит. Вот если человек не может до конца разобраться и восстановить ингредиенты, это говорит о высоком уровне китайского повара. Что ж, Настя, спасибо вам за честную игру. Мы это всегда ценим и уважаем. Да, просто не ту версию сегодня выбрали в конце минуты. А победа была рядом, была близка. Валерий Леонтьев близок к нам как никогда. Его полет на дельтаплане.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». На Ретро-ФМ.

0: победа была ведь так близка. Я про нашу игру «Что, где, когда», где сегодня почти удалось выиграть 10 тысяч рублей. Каждый день мы в 9:40 примерно по Москве разыгрываем денежные призы вплоть до 30 тысяч рублей. Так что призываем вас, дозванивайтесь, играйте с нами.
1: Это был первый раз, когда, ребята, я угадала. Вы понимаете, я угадала, ответ не взяли. Не знаю, повторится ли такое. Вот, но точно повторится наша тема. Ребят, мы сегодня говорим про то, слышали вы, может быть, какие-нибудь сплетни, любите, не любите. Пишите в наши соцсети, и мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Шапка, носки, еще шапка.
4: Мам, я на 2 дня еду.
3: Именно.
5: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
6: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: 3.
10: 4.
11: 5 не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
16: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
20: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
21: «ОККО» представляет.
22: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
23: Простые военные учения.
21: Главный сериал года в «ОККО».
24: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
25: Я про это написать хочу.
21: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в «ОККО». 18+.
26: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
27: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
28: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радиохаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
29: 12+.

0: пересмотра финансовой стратегии.
1: Стрельцы, у вас хороший день для выхода из зоны комфорта, но перемены принесут больше пользы, если будут осмысленными.
0: Козероги, даже короткая поездка, новый маршрут или непривычные занятия помогут сегодня вам восстановиться.
1: Водолеи, кто-то из окружения может предложить совершенно новый формат совместной деятельности.
0: Рыбы, настало время смотреть дальше ближайших задач и позволить себе ставить более масштабные цели.
1: И проснуться вместе с нами в классном настроении.

0: Косыч продолжает радовать нас на Retro FM своим хитом «Chic и Demon». Ну а мы напоминаем о том, что сегодня говорим о том, что подслушано или прочитано ненароком, может быть, переписки, на которые натыкались и узнали что-то сокровенное.
1: Да, пишите нам об этом во всех соцсетях, а мы сейчас пойдем и продолжим немножечко танцевать, потому что еще 5 секундочек-то есть. А каждые 5 секунд, проведенные с Тарканом, это отдельная танцевальная жизнь.
0: Ну, это личный опыт, да, что ж, вот поделились, если что, потом еще что-нибудь расскажем. Ну а сейчас будут 3 минуты с Вадимом Ривманом. Новости на Ретро ФМ.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Сбербанк сообщил об атаке дронов на дата-центр компании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина. Он подчеркнул, что все сервисы сейчас работают штатно. Ранее в СМИ появилась информация, что в Балакове Саратовской области в результате атаки дрона погиб один человек. Также повреждены несколько жилых домов. Восточно-экономический форум в следующем году организуют с 31 августа по 3 сентября во Владивостоке. Точные даты назвали представители фонда «Росконгресс». Напомню, ВЭФ проводится с 2015 года. За это время форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Регион играет определяющую роль в сближении отечественного бизнеса с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. Россиянам рекомендуют удалять предыдущие версии банковских приложений после установки новых. Такая мера помогает снизить риски для безопасности смартфона, сообщили эксперты Роскачества. Напомню, из-за санкционных ограничений автоматическое обновление банковских программ через официальные платформы стало недоступно. Чтобы клиенты не потеряли доступ к своим счетам, банки сохраняют работоспособность ранее установленных приложений. При этом отсутствие актуальных обновлений безопасности делает такие программы более уязвимыми для атак. С сентября следующего года в 10-11 классах будут обязательно изучать хотя бы одно произведение литературы народов России за учебный год. Как пишет РИА Новости, это предусмотрено новым образовательным стандартом. В перечень авторов вошли, например, Расул Гамзатов и Муса Джалиль и многие другие. Старшеклассникам предстоит разбирать содержание, основные проблемы произведений, понимать их исторический и культурный контекст. Во Франции закрыты уже 90% университетов. Это результат очередного дня беспорядков. Улицы сейчас больше напоминают поле боя. Повсюду обгоревшие мусорные баки, сожженные автомобили и осколки витрин. Протестующие, напомню, недовольны нехваткой учителей, переполненными классами и перегруженным расписанием с учебным днем с 8 утра до 6 вечера. И еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 87 копеек. Евро 93,77. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: о том, что тема дня звучит так. Случалось ли в вашей жизни подслушать какой-то разговор? Или, может быть, прочитать чью-то переписку? Считаете ли вы это хорошо, плохо, приемлемо? Узнавали ли что-то интересное? Ну и, может быть, самый нелепый разговор, который вы подслушали. Поэтому ждем в соцсетях ваши истории.
1: Пишите, мы обязательно их и подслушаем, и прочитаем, и поделимся.
2: Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-707-013-21-95. Москва. Подробнее на osaga.sberbank.ru. 18+.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru. Приходи!

0: теперь и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: Так, 10.55. Сегодня обсуждаем подслушанные разговоры, ну или прочитанные чужие переписки. Какие истории бывали в жизни? Вот Анна Назарова пишет. Однажды послушала, как мама сказала, что мы достали ее, и она хочет уехать далеко. На тот момент мне было 9 лет. Мне так ее жалко стало, что мы весь день убирали в доме и приготовили сгоревшие макароны для них. Мамочки, вы иногда не сдерживаете так вот, как бы сами с собой. Так, знаете, глядишь, и ужин приготовится, да?
2: Да. Так, Юль пишет. Доброе утро. В маршрутке девушка позвонила и сказала: «Привет, Ань, хочу с тобой посекретничать». Смеялась вся маршрутка.
1: Александр пишет: «Коллеги по работе между собой что-то обсуждали. Стал невольным слушателем и выхватил фразу. Я в 2000-м школу пошла». И тут же прикинул, я в том же году уже второй курс института закончил. Теперь вместе работаем. Неужели я настолько стар? А сам этого возраста не замечаю. Не всегда послушанная в радость. И ему сразу отвечает не стар, а суперстар.
2: Суперстар! Я тоже об этом подумала.
1: Так, меня у нас коллеги, огромный
2: так,
1: привет.
2: Так, Ирина говорит, с добрым утром. Много лет назад случайно услышала, как начальник вербовал сотрудницу на донос. И он думал, что все ушли на обед и дверь в кабинете не закрыл. И интересовался разговорами в курилке ординаторской. Это было мерзко. Я никому ничего не сказала, но с тех пор стараюсь себя контролировать. Всем хорошего дня.
1: Очень хорошего пожелания дня. Я думаю, на этом тему сплетен, подслушанных разговоров и прочитанных переписок мы закрываем. Но можно продолжать обсуждать это в социальных сетях, ВКонтакте, в Максе. Пишите, где вам удобно. Ну а мы, первая смена, завтра уже вернемся в 7.00 и предложим вам еще одну актуальную тему. А
2: завершать
1: этот час будет комбинация и Russian Girls.
2: Да.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Ну все, 11 часов в Москве. Хотя, что это все? Нет, у нас все только начинается. Ну, например, начинается очередной выпуск новостей. Дмитрий Королев с первым выпуском на сегодня. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В ЕС не согласились с идеей ограничения действия виз для россиян. В частности, против предложения Германии выступила Ирландия. Страна, кстати, сейчас председательствует в Совете Евросоюза. Напомню, Берлин предложил обязать страны, продолжающие выдавать визы россиянам, оформлять их с ограниченным территориальным действием, чтобы такие визы не давали обладателям свободы передвижения по всей шенгенской зоне. Тем временем в Евросоюзе признали нежелание стран соблюдать антироссийские санкции. Как заявил спецпредставитель ЕС по рестрикциям Дэвид О'Салливан, ограничения против Москвы не были одобрены ООН, поэтому многие государства не обязаны их выполнять. Евросоюз не может полностью остановить поставки товаров в Россию. Ну и отмечается, что в Евросоюзе считают, что у санкционной политики против России есть пределы эффективности. В Госдуму до конца года внесут проект против необоснованных наценок на детский тариф такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс. Ведомстве напомнили, что, например, в Башкирии совместно с одним из перевозчиков уже тестируются льготные промокоды для многодетных. Кроме того, в стране выпустили в силу и вступило в силу требование об обязательном наличии детского кресла в такси. Разработана и утверждена дорожная карта по повышению доступности, комфорта и безопасности поездок в такси для пассажиров с детьми. О мерах, направленных на повышение качества высшего образования, сегодня будут говорить в Совете Федерации. Ожидается, что на втором заседании осенней сессии выступит министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В начале заседания сенаторы рассмотрят представление президента России о назначении заместителя, председателя и трех судей Верховного суда. Также в Совфеде обсудят прогноз социально-экономического развития России на следующий год. От ожирения страдают не только люди, но и животные. Как выяснили ученые Тюмени и Санкт-Петербурга, активнее всего набирают лишний вес именно кошки, в первую очередь британки и шотландские вислоухие. Главная причина – бесконтрольное кормление и низкая физическая активность. Кстати, в некоторых странах существуют программы по борьбе с ожирением у животных, а в китайском зоопарке придумали фитнес для хищника. В частности, чтобы заставить большую кошку бегать, над вольером запустили специальные дроны. И о валюте на эту среду: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: прощаюсь навсегда. Жестковато, конечно. Это как будто, знаете, наши с вами деньги научились петь и разговаривать, и карточку вот так в магазинчике прислонил к терминальчику или на кнопочку еще в приложении нажал в маркетплейсе, и все, они тебе даже ручкой не помахали, денежки твои, и убежали куда-то в неизвестном направлении. Зато у тебя после всего этого появляются всякие нужные вещи, необходимые, без которых сложно прожить. Не знаю, коврик для мышки в виде персидского ковра или USB-подогрев для кружки, может быть, еще такой вот вариант. Подсветка для унитаза с датчиком движения. Или я вот однажды еще приобрел для полива растений специальные дозаторы такие. Но это когда в отпуск уезжаешь, чтобы не высохло ничего. А они все равно не работали. Или за 5 минут вся вода вытекает, или просто вообще ничего не капает. Но, с другой стороны, зато купил. Зато деньги потратил. Прекрасно. Ай, так, мы здесь не ради траты денег собрались. Мы здесь ради хорошего дела, благого. Музыку классную слушаем, удовольствие получаем. Все вместе, среди бела дня. Джессика Джей скоро, Владимир Высоцкий, The Weather Girls и много-много чего еще. Потому что это ретро-рэп. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.

Ну, вот такая девичья коса Бланка. Джессика Джей — это, кстати, не имя исполнительницы. Это название итальянского музыкального проекта, песни которого вы полюбили много где, включая, естественно, нашу страну. Что же касается голосов, то там звучали в разное время многие вокалистки. Такой отечественный мираж получается. То есть где-то мы с вами такое уже видели и слышали. Но вот, если говорить об этой знаменитой песне, то здесь мы слышим голос певицы Доры Карафильо. Она записала весь альбом «Broken Hearted Woman», включая и вот этот знаменитый хит «Касабланка». Так, дальше у нас тоже знаменитые, тоже хиты. Их много. Не ограничиваем себя ни в чем. Не отказываем себе в музыкальных удовольствиях. И Рейджи поблизости, Юрий Антонов на подходе и группа «Абба». Буквально через пару минут все будет здесь на Ретро-ФМ Москве уже 11 часов и 35 минут.

0: получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
3: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Легендарный итальянец Рикардо Фольи и его работа под названием «Story di tutti i giorni». Песня, помимо своей мелодичности, знаменита еще и тем, что в 82-м году заняла первое место на фестивале в Сан-Ремо. Ну и, кстати говоря, история победы «Story di tutti i giorni» пересекается с другой очень известной итальянской песней, которую мы с вами, конечно, все знаем. Я говорю о композиции «Феличита», потому что в том самом 82-м году на фестивале Альбана и Рамина Пауэр, исполнители «Феличиты», заняли второе место. И уступили именно Рикардо Фольи. Я тоже готов уступить свое место, но только музыке. В ближайшее время с нами группа Бонни М, Юрий Шнов и Ласковый Май. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте.

0: в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
1: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера. Мы желаем

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Московское время 13.00, среда, 14 октября на Ретро-ФМ. И новости, кстати, тоже на Ретро-ФМ. Их расскажет Дмитрий Королев. Он уже здесь. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Блокировка банковских звонков откладывается. Минцифра обратилась к операторам связи с просьбой до начала ноября отложить введение ограничений на входящие вызовы от финорганизации, если звонок не будет промаркирован. Изначально требование

0: Ну, подумаешь, маленький. Ну и что такого? Зато принц. Кстати, интересно, что проект «Маленький принц» не появился бы, не будь другого очень мощного отечественного музыкального продукта. Я имею в виду группу «Мираж». Дело в том, что создатель «Миража» Андрей Летягин в какой-то момент обратил внимание на клавишника группы Александра Хлопкова, который, как выяснилось, еще и хорошо поет. Вот так и появился «Маленький принц», с которым мы здесь на «Ретро-ФМ» регулярно встречаемся.
1: Встретимся снова.
0: Все правильно. Время московское. 13:19. Меня зовут Юрий Гурьянов. В ближайшее время, кстати говоря, встретимся. Давайте посмотрим, с кем. С Львом Лещенко. Также Мэгги Рейли появится. И много чего еще прямо здесь на Ретро-ФМ.

Мама Лариса из Дивногорска передает привет своей доченьке Сашеньке. Ты моя солнце, ты моя радость. Прости большой и радуй маму. Я тебя очень люблю, пишет Ларис. Супруг Юля передает привет любимому мужу. Поздравляет его Сергея, мужа, с наступающей годовщиной свадьбы. 15 лет вместе, между прочим. Ну, а Гульнара желает всем хорошего настроения, солнечного дня. Ну, знаете, в Москве у нас не очень солнечно, но спасибо. А во-вторых, передает привет девчонкам из магазина «Универсальный» города Оренбурга. На Лине, Наташе, Свете, ну и заодно себе, Гульнаре.

0: Водитель Ильмир передает привет из Чистополя брату Азату Хузину. Будь здоров, скоро поедем домой. Наталья Кожевникова из Улан-Удэ, Бурятия, передает привет Павлу Покатскому. Давно не виделись. Ну, а Андрей из Екатеринбурга поздравляет свою жену Татьяну с еще одним 30-летием. 40 лет назад влюбился, глядя, как она танцует по трек Лиан Росс «Say You Never». Хочу поздравить ее, пожелать оставаться собой такой же юной, позитивной девочкой.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Виктор из Хабаровска передает привет своей жене Татьяне. Люблю тебя, моя дорогая, пишет Виктор. Спасибо, что ты у меня есть. Кристина из Новой Москвы передает привет своей коллеге Татьяне из активных продаж Россетей. Ольга из Саратова передает огромный осенний привет любимой коллеге Ларисочке и заводу СЭПа. Ну, а Ирина передает привет Марине, специалисту по кадрам в Тамбов. Марин, не грусти, скоро выходные.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Журнал «Окей» – это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru, категория 16+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Виктор Салтыков завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14 часов и 54 минут. Меня зовут Антон Веселов, ну и несколько сообщений в конце программы. Мария передает привет Дмитрию. Едем домой из лета в осень. Люблю тебя, не грусти, пушарик. Внуки и правнуки Бахон и Костина поздравляют свою бабушку и прабабушку Раису Васильевну Мансурову с днем рождения. Сегодня исполнилось 92 года. Ты у нас умница, помощница, красавица. Желаем тебе крепкого здоровья, отличного настроения, бодрости духа, мудрости и оптимизма. Настасья из Курска передает привет своим коллегам Юле, Коле, Лене. Вы у меня самые лучшие, пишет Настасья. Рад, что мы все один коллектив. Хорошего настроения всем, несмотря на погоду. Машенька Свириденочка из отель «Контракт» передает пламенный привет своей любимой компании, а именно Андрюшечке, Юляшечке, Татьянушке Васильевне. Желаю всем приятного, легкого дня. А я устал и хочу домой, пишет Машенька. Маша, терпите. Так, рабочий день еще не закончен. А семья Зубаревых поздравляет друга семьи Александра Кального с его юбилеем. 50 лет не повод опускать руки. Так что желаем не стареть душой, оставаться бодрым, активным, здоровым, семейного благополучия. Желают Дмитрий и Татьяна. Ну вот на этом, собственно, будем завершать сегодняшнюю филичиту. Завтра, друзья, как всегда, с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы и поздравления в филичите на Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: В Москве 15.00 на Ретро-ФМ. В ближайшие минуты Альбан и Рамин Пауэр, группа Веса, Костный Год и Джой. Прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские власти находятся в контакте с бизнесом по вопросу защиты центров обработки данных. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну а ранее глава Минцифры Максуд Шадаев говорил, что ведомства совместно с Минобороны занимаются этим вопросом. Он был поднят после атаки украинских беспилотников на центры компании «Яндекс» в нескольких городах страны. А сегодня под удары попал соцсбербанк в Саратовской области. При этом вся инфраструктура работает в штатном режиме. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не согласована, но если они оба окажутся на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае в ноябре, организация такого контакта будет обсуждаться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. А ранее Дональд Трамп высказывался о необходимости личных переговоров между Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Модули по искусственному интеллекту будут включены во все программы высшего образования в России, начиная с будущего года. Об этом сегодня заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, изменения связаны со стремительным развитием технологий ИИ, которые необходимо учитывать при подготовке будущих специалистов. Ранее сообщалось, что Минпросвещение планирует со следующего года внедрить курс по информационной безопасности во все школы страны. Сейчас дисциплина введена в пилотном режиме. В Киргизии сегодня зарегистрировали первого претендента на пост президента. Им стал бывший член правления Российско-Киргизского фонда развития Аймен Хасенов. Об этом сегодня сообщает Центр избирком республики. Президентские выборы там запланированы на январь будущего года. О своем намерении баллотироваться на второй срок ранее заявил и ныне действующий глава Киргизии Садыр Жапаров. Страной он руководит с 2021 года. Кинотеатр для интровертов открыли в Италии. Разместили его в обычной телефонной будке, рассчитанной всего на одного зрителя. Внутри вместо телефона установили экраны и винтажное красное кресло, спасенное из старого городского кинотеатра. Мини-кинозал работает автоматически. Зритель сканирует QR-код, выбирает короткометражку и смотрит фильм продолжительностью до 10 минут в полном одиночестве. И о валюте на эту среду: доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Но пока к нам вернулась она, друзья. Среда, которая, как известно, маленькая пятница. И, как говорит один наш коллега, среда пришла, неделя прошла. Но это для него-то уж точно. Для нас, да и как-то не очень, но ладно. Не будем о грустном. 15:20 в столице. Меня зовут Антон Веселов. А впереди на ретро-ФМ Бритни Спирс и группа Опус. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Утреннее шоу на

Ну, честно говоря, действительно, никуда мы без наших любимых женщин. И поэтому, еще честнее говоря, я лично уже жду субботы, друзья. Хотя сегодня только среда. Почему жду субботы? Да потому что именно в эту субботу, в час дня, нас снова ждет программа «Ю». Юр Гурьянов расскажет нам про главную женскую группу конца 80-х, группу «Комбинацию». Как начинали девушки, как будут, конечно, интересные факты, и будет много музыки, в том числе, уверен, будут сюрпризы. В общем, ждем с часу до двух дня программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: Вы знаете, друзья, дождь так успокаивает, но, правда, только в одном случае, когда не надо никуда идти. Если нужно идти, то, наоборот, бесит. Ну, какая погода ни была в вашем городе, я желаю вам доброго дня, друзья, с любимой музыкой Retro FM. 15 часов и 50 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас дуэт Мэйвуд и добрые молодцы.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro-FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Retro-FM.
2: Реклама.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь

0: и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Заберите карту от Тинькофф на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в «Альфа-Банке». Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: пятница на Retro FM. Впереди дуэт Антик, Игорь Иванов и Сиси Кейч. И, конечно, новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя». По его словам, накануне прошел очередной штаб вместе с регионами, Минэнерго и федеральными органами исполнительной власти. По его словам, сегодня ситуация значительно лучше, чем месяц назад и чем две недели назад. Александр Новак добавил, что есть вероятность, что ситуация продолжит улучшаться. Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов и компаний в Рунете. Проблемы фиксируются как минимум у 20 компаний, следует из данных сайта сбой.рф. Наиболее серьезные проблемы у сервисов Mail.ru и платежного сервиса Mokka. Количество жалоб превышает 1500. Больше всего жалоб поступает из Москвы, Нижегородской, Вологодской, Ленинградской, Пензенской и Ростовской областей. Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе операторов связи. Число жалоб колеблется около 400. Трудности наблюдаются также у сервисов и у некоторых соцсетей и банков. В МИД заявили, что проведение российско-арабского саммита остается на повестке, однако о каких-либо встречах и датах пока говорить рано. Об этом заявил замглавы российского дипломатического ведомства Георгий Борисенко. По его словам, надо дождаться нормализации обстановки на Ближнем Востоке. Сейчас для этого подбирается подходящее время, и, конечно, это уже будет не в текущем году. Дипломат подчеркнул, что в МИД очень рассчитывают на реализацию плана проведения такого саммита. Миноборнауки увеличит количество бюджетных мест у ведущих вузов по наиболее востребованным специальностям. При этом обязательно будут учтены результаты приемной кампании этого года. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По его словам, речь идет прежде всего о направлениях в области информационных технологий. Министр также напомнил, что количество вузовских олимпиад на следующий год сокращено с 83 до 60. Таким образом, ведомство делает ставку на подготовку специалистов по наиболее востребованным у рынка специальностям. И тренера футбольного клуба «Барселона» закрыли на ключ на стадионе футбольного клуба «Галатасарай». Об этом сообщили журналисты в социальных сетях. «Барселона» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов обыграл «Галатасарай» со счетом 4-1. Свой дебютный гол за турецкий клуб забил российский полузащитник Алексей Батраков. Главный тренер «Барселоны» опоздал на послематчевую пресс-конференцию, поскольку оказался за запертой дверью. А сотрудники арены какое-то время не могли найти ключ. Таким образом, триумф обернулся для тренера незапланированным тайм-аутом. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 87 копеек. Евро на отметке 93 рубля и 77 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

согласитесь, друзья, приятно быть душой компании, особенно когда эта компания нефтегазовая. Но мне кажется, он мог бы стать душой любой компании. Это Herbie Hancock на Retro-FM в 16 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов. А впереди у нас Мадонна, Группкино и Белинда Карлайл. Совсем скоро.

0: Народная примета гласит, друзья, что если женщина обиделась навсегда, то в следующий раз она обидится надольше. Это Рики Повери, Астлависта в 16.49. Ну, собственно, это же говорю вам я, Антон Веселов. До завтра. В следующем часе встречайте Олега Орлова. А до конца часа у нас Джо Дассен и группа «Земляне».
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» 6-го года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
8: ОККО представляет.
9: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
10: Простые военные учения.
11: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
11: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
14: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
15: Клубные цены ждут в аптеках «Апрель».
11: 16 октября в аптеках «Апрель» совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары.

0: по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте okay-magazine.ru, категория 16+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: 17.00 в Москве. В новый вечерний час на Ретро-ФМ вступаем бодрыми и веселыми под музыку и актуальные новости. Как раз сейчас время новостей на Ретро-ФМ в студии Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. В Минфине рассказали, зачем нужна индексация цены отсечения на нефть. Ежегодная индексация в бюджетном правиле на 2%, которую предлагается ввести с 2031 года, позволит сохранить долгосрочную устойчивость механизма. Об этом сообщили в Минфине России. Кабмин в конце сентября внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, согласно которому предлагается установить цену отсечения на нефть с 2027 года в $50 за баррель с последующей ежегодной индексацией. Если фактическая цена выше отсечки, дополнительные доходы будут направляться в Фонд национального благосостояния, а если ниже, Минфин вправе покрыть дефицит за счет средств фонда. Россия должна быть готова к вызовам в сфере кибербезопасности, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, технологии искусственного интеллекта несут много выгоды, но одновременно попытки ряда государств превратить их в оружие таят угрозы для целых секторов экономики любой страны. Россия не является исключением, и она должна быть готова к этим вызовам. Казахстан ведет обязательное разрешение на въезд с июля 2027 года. Электронное разрешение станет обязательным с 1 июля. До этой даты его отсутствие не будет основанием для отказа во въезде. Систему ведут поэтапно. С 1 ноября текущего года ее начнут применять в аэропорту Актау на 4 автомобильных пунктах пропуска. С 1 января 2027 года подключатся аэропорты Астаны и Алматы, а с 1 марта остальные пункты. Минцифра попросила операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября, если вызов не будет промаркирован. В России с сентября прошлого года действует норма, обязывающая маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей. Оператор должен отображать на экране наименование организации. Большинство кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры, однако ряд банков, в том числе системно значимых, еще находится в стадии обсуждения. Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы без ограничения важных звонков клиентам. И сердечко, огонь и смеющийся смайлик оказались самыми популярными эмодзи у россиян. Наибольшую популярность

в русскоязычном сегменте соцсетей в первой половине этого года набрало красное сердечко. Его использовали в 242 миллионах сообщений. При этом в Telegram красное сердечко лишь на четвертом месте с 51 миллионом сообщений, а лидером там оказался эмодзи «Огонь» — почти 82 миллиона сообщений. Всего в соцсетях «Огонь» использовался почти 164 миллиона раз за первое полугодие. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар — 83 рубля и 87 копеек. Евро — 93 рубля и 77 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: жизни далеко не всегда желания совпадают с возможностями. Бывает, пригласишь девушку на свидание, надеешься на долгую любовь и счастье, а твоя избранница сидит напротив и все время пялится в свой телефон, с кем-то переписывается. Вот и в жизни одного американца такой случай, помнится, несколько лет назад произошел. И так он оскорбился, что решил девушку засудить. Конечно, через суд потраченные на романтический ужин деньги он не возместил, но репутацию своей несостоявшейся невесте подпортил. А я уверен, он просто ей не понравился. Вот и все дела, это же очевидно. 17:18, время московское. Все более очевидным становится наступление вечера, музыкальную программу которого дополнят на Ретро-ФМ Рики Мартин и FR Дэвид. Через несколько минут меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о легендарной группе «Комбинация». Узнаете, как все начиналось и при чем тут шахматы и рок-н-ролл. Подробности в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

Уверен, в вашей жизни есть такой человек, которому можно и нужно посвятить эти слова, эти строки. Берегите его, держитесь за него обеими руками, ведь это ваш человек, радость каждого вашего дня. И вечера тоже. 17:33 в столице, Самоцвета на Ретро-ФМ. Через 3 минутки сменят комбинации Рафаэла Карра.

0: Жизнь наша будничная далеко не всегда бывает ласковой, медом не намазана, как говорится, но сделать ее приятнее в наших с вами силах, друзья. Главное — соответствующий настрой, да и вообще позитивное отношение ко всему, что происходит вокруг. Помогут нам обрести его песни любимых артистов, что звучат на ретро-ФМ. Это The Pet Shop Boys, а далее эстафету примут Сандра и Андрей Миронов с песней «С 12 стульев». В Москве 17:48, меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера.
1: Реклама.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрф-банке.
5: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 12+.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк.

0: подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мы желаем

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
2: 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслуживают?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: В Москве 6 вечера. Немного танцевального веселья привнесут в нашу жизнь Игорь Иванов и Рики Повери в начале часа. А Игорь Акулов расскажет нам на Ретро-ФМ самые последние новости.
1: Всем добрый вечер. Александр Новак сообщил о переговорах с США по контрактам на дизель. Москва и Вашингтон ведут переговоры о заключении контрактов на поставку дизельного топлива в рамках достигнутой сделки. 9 октября после телефонного разговора с Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп объявил о договоренности на поставки российского дизеля. По его словам, Россия должна направить более 300 тысяч тонн топлива немедленно, еще 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллион тонн после этого. Владимир Путин подтвердил готовность России поставлять нефть и нефтепродукты, отметив, что это положительно отразится на глобальной экономике. Безработица в России сохраняется на уровне 2,2%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, показатель держится на рекордно низких отметках. Исторический минимум был зафиксирован в августе прошлого года – 2,1%. С тех пор значение колебалось в диапазоне от 2,1 до 2,2. Столь низкий уровень безработицы означает, что рынок труда фактически находится в состоянии полной занятости. Авиавласти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, который позволит увеличить

увеличить число рейсов между странами. Об этом говорится в сообщении Минтранс России. Россия и Египет расширяют возможности для прямого авиасообщения. Документ позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять больше прямых рейсов. Таким образом, у туристов появится больше вариантов для поездок между двумя странами. Роспотребнадзор отметил снижение заболеваемости гриппом в Москве. Снижение отмечается в Москве по отношению к прошлой неделе. Эпидемические пороги не превышены, об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Среди детского населения заболеваемость снизилась во всех возрастных группах. Наиболее выражена среди детей от 0 до 2 лет и от 3 до 6. Среди лиц старше 15 лет также отмечается снижение заболеваемости ОРВИ, обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов. И российские ученые выяснили, что кошки чаще собак набирают лишний вес. Ученые проанализировали данные почти 12 тысяч животных. Ожирение выявили у 34,5%. На кошек пришлось почти 57% случаев, а на собак 43%. Таким образом, по числу диагнозов кошки опережают собак почти на 14 процентных пунктов. Главной причиной лишнего веса врачи назвали бесконтрольное кормление 73,5%, а на втором месте низкая физическая активность. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 87 копеек. Евро 93 рубля и 77 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Думая о материальном, как героини этой песни Мадонны, не забываем и о духовном. И, кстати, не так важно, сколько дней в твоей жизни, куда важнее, сколько жизни в твоих днях. А музыки в них всегда предостаточно. Доказано Ретро-ФМ. 18.18, время московское, впереди у нас «Отпетые мошенники» и группа «Европа». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера!
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо, любимая, работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцева.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.

сколько случается таких моментов, когда вроде бы надо отпустить человека, а попрощаться с ним, но никак не можешь. Примерно как в этой музыкальной истории, которую нам рассказывает Глория Гейнер. Never can say goodbye, никогда не смогу сказать прощай. А я с превеликим удовольствием скажу о том, что очередной выпуск программы «Ю», которая выходит на Red FM по субботам с 13 до 14 часов, будет посвящен группе «Комбинация». Мой коллега Юрий Гурьянов расскажет историю успеха этого коллектива, поставит всем известные хиты и, возможно, какой-нибудь малоизвестный трек любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Red FM с часу до двух дня. Не пропустите, будет интересно и познавательно.

0: Как говорят опытные водители, не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель. В любом деле нужна осторожность и осмотрительность. Даже в поиске идеального вечернего настроения. После рабочего дня нужно порой осмотреться, оглядеться, после чего либо кричать «Ура!» во всеуслышание, или наоборот подавать сигнал «СОС», что делает герой этой песни, да, это Modern Talking. Ну, хочется, чтобы радостных людей среди нас было как можно больше, друзья. 18.48 в столице. Идем дальше.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе.

0: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
4: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
5: Отдых, выходные.
6: И тут появляется...
7: Следственный комитет!
8: Следствие зашло.
7: Как?
6: Так.
8: Без стука.
6: Ты кто?
7: Спокойно.
9: Это все очень важно для расследования.
8: Скамейка запасных.
10: Ты агент под прикрытием.
11: По особо интересным делам.
8: Новые серии.
6: Ого.
8: А ты видела?
10: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
8: В четверг в 18.

0: «Вечерний детектив».
1: Где?
0: На канале ТВ-Центр.
2: Хорошо, товарищ майор.
0: Возрастное ограничение 16+.
3: «Волга К-50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К-50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К-50». Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами сдачи автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
9: 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Москве 19 часов. Через несколько минут вечер среды станет очень упоительным под музыку Ретро-ФМ. А сейчас время новостей на Ретро-ФМ. В студии Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Дмитрий Песков отметил хороший общий настрой на встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Однако пока неизвестно, совпадут ли графики глав государств. По его мнению, проведение такой встречи было бы весьма полезным, и у сторон есть общее понимание ее целесообразности. Дмитрий Песков также сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита ОТЭС в Китае пока не согласована. Также ранее помощник президента Юрий Ушаков отмечал, что Россия, Китай и США пока не обсуждали организацию возможной встречи, хотя идея известна всем трем лидерам. Минобрнауки объяснили цель запрета возвращения в ВУЗ после отчисления. Норма позволит ВУЗу отказывать в течение 5 лет в повторном приеме студентам, отчисленным за дисциплинарные нарушения. Решение ВУЗ будет приниматься

самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств на отчисление по собственному желанию или из-за академической неуспеваемости, новые правила не распространяются, норма также не ограничивает студентов в поступлении в другие вузы. Документ вынесли на общественное обсуждение 21 сентября. В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта следующего года. Запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет в России порядка 8 месяцев. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, в стране существует механизм индексации цен на лекарства, имеющие риски дефицитов, чтобы обеспечить должный запас средств. Данные о запасе приводятся по аналитической витрине правительства. Глаголев также отметил, что уровень роста цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства ниже уровня инфляции. Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела. Доля таких россиян выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом, достигнув 40%. Несмотря на рост числа сторонников найма, большинство участников исследования, 51%, заявили о желании открыть свое дело, а еще 9% затруднились с ответом. Самыми популярными направлениями для старта стали сфера информационных технологий, торговля, а также строительство, производство и индустрия красоты. Готовность к предпринимательству распределилась неравномерно. Россияне стали 45 лет отказываются от идеи бизнеса в 52% случаев. И специалисты научили искусственный интеллект распознавать стресс по дыханию с точностью более 96%. Исследователи проанализировали данные международного документа, содержащего физиологические показатели добровольцев в разных состояниях от отдыха до психологического напряжения. Алгоритм учитывал не только частоту дыхания, но и продолжительность вдоха, форму дыхательной волны и изменение ритма во времени. На основе исследования ученые создали бесплатное приложение для Android. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 95 копеек, евро 93 рубля и 92 копейки. Это все новости. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Между прочим, при должном и правильном уходе даже продукция отечественного автопрома, выпущенная в не самые лучшие для него времена, может ездить до сих пор. А еще есть такие автовладельцы, кто не торопится расставаться со своей ласточкой, со своей самой первой машиной, даже если старая любовь уже проржавела в некоторых местах. Помнится, один мой знакомый до последнего держался за свою вазовскую девятку. И свой старенький, дряхлеющий жигуленок иногда ласково называл «Хламборджини». 19.21, время московское, группа «Комбинация» на Red FM. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем вечера. Под песни любимых артистов продолжим буквально через пару-тройку.

Но разве можно после такой веселой, зажигательной песни, которую исполняет на ретро-ФМ Рики Мартин, говорить о чем-то грустном? Да нет, конечно. Тем более повода для этого нет никакого. Даже если речь пойдет о том, как просыпаться рано утром. Потому что в компании нашего утреннего шоу «Первая смена» будний день всегда начинается весело и беззаботно. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро-ФМ лучшая музыка, актуальные новости, темы для обсуждения, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и игры с классными призами. Такое проспать ну никак нельзя. Завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».

0: Приятно расслабляемся под один из самых известных хитов Стинга в 19:49 по московскому времени. Единственное, засыпать, наверное, еще рано. И вообще неважно, расслабляемся мы или бодримся, главное, не хочется останавливаться в стремлении провести этот вечер в компании с любимыми артистами. И не надо, ведь нас впереди ждет много чего интересного в плане музыки. В перспективе нескольких минут на Ретро-ФМ «Альфавиль», «Самоцветы» и их лучшие песни. Меня зовут Олег Орлов. Приятного музыкального вечера.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
4: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
5: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то джак. Подробности на jackcar.ru.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Апрель. 16 октября в аптеках «Апрель» совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптек Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
11: Отдых, выходные.
12: И тут появляется...
13: Следственный комитет!
14: Следствие зашло.
13: Как?
12: Так.
14: Без стука.
12: Ты кто?
13: Спокойно.
15: Это все очень важно для расследования.
14: Скамейка запасных.
16: Ты агент под прикрытием.
17: По особо интересным делам.
14: Новые серии.
12: Ого!
14: А ты видела?
16: Нет.
12: Ну тогда иди и смотри.
14: В четверг в 18:10.
16: Ты бы как это назвал?
14: Вечерний детектив.
12: Где?
14: На канале ТВ-Центр.
16: Хорошо, товарищ майор.
14: Возрастное ограничение 16+.
18: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка.

0: Миллионный Хавейлов 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6 дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейлов 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейлов сети на сайте хавейлов.ру. 12+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: 8 вечера в Москве. Песни из Ивана Васильевича. Один из лучших хитов Modern Talking ждут нас в начале нового музыкального часа. Но сначала главные новости среды. Игорь Акулов уже в студии. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин заявил о выходе на новый уровень киберугроз в отношении экономики России. Было заявлено о необходимости совершенствовать все механизмы цифровой безопасности с учетом актуальных угроз. Было подчеркнуто, что для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку рисков, механизмы мониторинга и инструменты оперативного реагирования на кибератаки. Президент рассчитывает услышать предложение, которое позволит повысить уровень цифровой безопасности страны. Во всех программах высшего образования с 2027 года появятся модули по искусственному интеллекту. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, соответствующие модули уже внедрили в 1433 программы. Изменения связаны со стремительным развитием технологий, которые необходимо учитывать при подготовке специалистов. Также министр рассказал о результатах пилотного проекта по обновлению системы высшего образования. Университеты уже разработали и запустили 581 новую образовательную программу, в том числе по беспилотным системам и высокоскоростным магистрали. Вячеслав Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ. Профильному комитету поручено выяснить, почему в ряде регионов тарифы на коммунальные услуги растут быстрее установленного правительством лимита. На федеральном уровне правительство установило верхнюю планку роста тарифов ЖКХ в течение года не выше 11,8%. Напомню, что также в конце сентября Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны учитывать реальные доходы граждан. А в феврале Вячеслав Володин просил депутатов воздержаться от заявления о повышении тарифов. В России сократилось число наказанных за выезд на встречную полосу водителей. В 2025 году российские суды привлекли к ответственности почти 116 тысяч водителей за выезд на полосу встречного движения.

движения. Это на 9% меньше, чем годом ранее. 105 тысяч автомобилистов получили штрафы, еще почти 10 тысяч были лишены водительских прав. За повторный выезд на встречную полосу наказали 10 200 водителей. Это на 10% меньше, чем в 2024 году. И россияне заинтересовались турами на Балтику для поиска янтаря на местных пляжах. После старта сезона охоты на солнечный камень в Калининградской области туристы начали покупать специальные туры на побережье, где они сами ищут минерал среди песка, ракушек и водорослей. Гиды лишь показывают хорошие места, объясняют, как отличить янтарь от простых камней и стекла, и никаких гарантий они не дают. Лучшее время для такого занятия с октября по март. В этот период на Балтике часто штормит, а волны поднимают янтарь со дна и выбрасывают его на берег. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 83 рубля и 95 копеек. Евро 93 рубля и 92 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Еще один наглядный пример того, что довольно давно написанная песня может обрести второе дыхание, а то и получить новую жизнь, как случилось с композицией под названием «I only wanna be with you». «Я хочу одного быть с тобой». Версия конца 80-х Саманты Фокс, чей голос звучит сейчас на Retro FM. Это зажигательный евродиско-кавер на дебютный сингл британской певицы Дасти Спрингфилд, выпущенный еще в 1963 году. 20 часов 34 минуты, время московское. Далее послушаем оригинальные версии хитов группы «Скорпионс» и Андрея Миронова. Оставайтесь с нами!

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Покоя лишь только снится. Каждый вечер мы собираемся, чтобы насладиться лучшей танцевальной музыкой, которая собрана в неповторимом супермиксе. Вечеринка RetroFM началась совсем недавно и продлится, как всегда, до полуночи. Я, Руслан Романов, рад вас приветствовать и потанцевать с вами, хоть и за кадром, но, тем не менее, уж поверьте, говорю как есть. 21:20 на часах, впереди что только нас не ждет, поэтому рекомендую далеко не уходить и уж тем более не переключаться. Пламенный всем привет!

Поет неутомимый наш любимый Шура. Да, кстати говоря, для таких же неутомимых и всех наших самых любимых драгоценных слушателей здесь продолжение уникального микса на вечеринке Ретро-ФМ, которой мы с вами завершаем среду. Середина недели, кстати говоря, пройдена, соответственно, с чем я вас не могу не поздравить, друзья. Впереди финал трудовых будней, четверг, пятница. Ну, это уже, как многие говорят, мелочи. Танцуем до полуночи. Всем привет!

0: Вот не уверен по поводу танцев в ночной электричке. Скорее, конечно же, нет. Но чтобы быстрее и веселее было в дороге, в наушниках очень даже можно включить уникальный супермикс и любимую лучшую танцевальную музыку соответственно. Благо, что все ресурсы для этого имеются. В частности, используйте приложение Radio Hub. 21.50 в Москве. Это вечеринка Retro-FM.
1: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
1: По будням с 7 до 11 на Retro-FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Retro-FM. Реклама.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

и счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого!
4: А ты видела?
6: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

которое между вами быть может, мы растопим с легкостью с помощью лучшей танцевальной музыки, что звучит в уникальном миксе на вечеринке Retro FM. Кай Метов, Маша Распутина, только что 22:19 в Москве.

про наш уникальный микс в целом. Да, в общем-то, вы и сами все слышите, потому как пропустить вечеринку Retro-FM хоть и можно, но все-таки сложно. Рад, что вы по-прежнему с нами. 22.32 точное столичное. Мы танцуем до полуночи ежедневно. Вот как-то так заведено. Приятно, что вы эту традицию с нами разделяете. Еще больше любимых треков далее в нашем эфире. Всем пламенный привет!

0: нежный голос Валерии и на зажигательный танцевальный ритм, по-моему, восхитительным образом сплелись воедино, подарив нам вот такой сочный ремикс, под который потанцевать и спеть очень даже прекрасно. Надеюсь, что вы как раз-таки вот этим и заняты в финале среды. 22 часа и почти 49 минут в Москве. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет, здравствуйте, потанцуем еще.
1: Реклама.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в «Альфа-банке». Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

вдоль ночных домов, мимо чьих-то снов, мчимся под лучшую танцевальную музыку нескольких поколений навстречу полуночи. Вечеринка Ретро FM, часть третья. В эфире пусть уникальный микс звучит и дальше вам на радость. В Москве 23:18.

Legend и Мистер Президент. В продолжении этой невероятной музыкально-танцевальной ночи практически. 23.33. Время московское. Уникальный микс в разгаре. И, наверное, приоткрою небольшую завесу тайны, что ждет нас впереди в том самом миксе. В частности, композиции от Тома Джонса, Сандры и группы «Рок Острова» уже буквально через несколько минут. До полуночи продолжается музыкально-танцевальный марафон, он же вечеринка «Ретро-ФМ». Напоминаю всем, кто, быть может, только что к нам присоединился.

и традиционное «Браво танцующим», если есть таковые, конечно же. Добираемся до финишной прямой вечеринки «Ретро-ФМ». По-моему, уникальный микс удался на славу. В Москве 23:48. Танцы завтра непременно повторим. А пока готовимся ко встрече четверга. Буквально через каких-то 10-12, если быть точным, минут. Не переключайтесь.

we got news.

Так ли вы воспринимаете осадки в виде дождя, как это делают участницы группы, даже название которой имеет прямое отношение к погоде? The Weather Girls подходят к вопросу со всем оптимизмом, чего, судя по всему, и нам с вами желают. Ну что ж, у природы нет плохой погоды, это мы знаем давно и прочно. 0:20, время точное московское, впереди у нас веселые ребята, и Джессика Джей споет через несколько минут на Ретро-ФМ.

Знакомыми мелодиями и любимыми голосами, а может быть и наоборот, а может быть и так и эдак, наполнен эфир Ретро-ФМ круглосуточно. Можете в этом убедиться в любой удобный для вас момент времени. Вот, например, сейчас проект Blue System, только что для вас 0:35 столица. Скоро Пупо и Юрий Антонов.

0: команда Erasure, как всегда, или always, опять же, как они поют свои песни, радует нас присутствием в эфире Retro FM в продолжении текущей ночи, в частности. 0.48, точное столичное, впереди Bad Boys Blue и Самоцветы у нас буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
6: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
4: Ого.
6: А ты видела?
8: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг, 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
4: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

Романтическая, английско-греческая, по правде говоря, композиция в исполнении Демиса Русоса и группы поддержки We Shall Dance на Ретро-ФМ. Но вообще-то с песнями и танцами, в частности, дела у нас обстоят более чем хорошо.

В этом можно убедиться в любой момент времени, настроившись на Ретро-ФМ и, в частности, на нашу знаменитую вечеринку. 1:21 в Москве. Впереди группа «Police» и Леонид Агутин через несколько минут.

Те самые ежедневные, регулярные истории, о которых рассказывает нам сеньор Рикардо Фолье, в нашем случае на Ретро-ФМ носят музыкальный характер и способны поведать вам много больше, чем кажется с первого взгляда, ведь за каждой из них кроются воспоминания разнообразные и самые яркие порою эмоции. Час 36. Время точное столичное. Далее группа «Алфавиль» и проект «Блю Систем» через несколько минут.

0: Вот и мы с вами, друзья, у случая прекрасного в гостях и жить не можем иначе. Это, конечно, про лучшую музыку, проверенную десятилетиями. Она-то нам и строить, и жить, собственно говоря, помогает. 1:50 в столице. Я, Руслан Романов, уступаю место Тимуру Соколову. Встречайте его в 2:00. Всем желаю удачи.
1: Реклама.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
6: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
4: Ого.
6: А ты видела?
8: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
4: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.

Магерайли на Retro FM, 2:20 по Москве, с хитом Moonlight Shadow. И не знаю, вот видно ли сейчас луну из-за туч, но знаю точно, что вижу в нашем плейлисте музыкальные работы таких звезд, как Патрисия Касс и Константин Никольский, а еще группа Алказар появится раньше всех, буквально через пару минут ее услышим. Меня зовут Тимур Соколов, я с вами до 7 утра, так что всем, кто не спит, пламенный ночной привет. Привет.

Вот бы каждая женщина восхваляла бы своего мужчину так же красиво и страстно, как это делает прекрасная Патрисия Касс в этой песне. Не было бы тогда на земле ни грусти, ни печали. И да, в обратную сторону это тоже работает. Так что и нам, мужчинам, следует не забывать делать своих женщин счастливее каждый день. И ночь, конечно же, тоже, если вы понимаете, о чем я. К примеру, Хулио Иглесиас однажды осчастливил всех дам на планете Земля, чьё имя Натали. Как он это сделал, услышим уже совсем скоро. Но прежде послушаем песню из фильма «Мимино». 2:35 уже в Москве. Всем доброй ночи.

Savage Garden на Red FM в 2.48 в Москве с хитом To the Moon and Back. Ну, я думаю, до конца часа слетать до Луны и обратно мы с вами точно не успеем. А вот послушать парочку суперхитов — это да, это легко. Майкл Джексон и «Синяя птица» зафиналят этот отрезок времени. Триллер и «Ты мне не снишься». А вот эти две работы послушаем уже совсем скоро.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!